0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: дома.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, а тут проверяли горничных. Устроили большой чемпионат по уборке. Housekeeping Games. Прямо это просто как Олимпийские игры в Америке. Прошел чемпионат по уборке с гонками на пылесосах. Кто быстрее помоет пол, заправит кровать, справится с пылесосом. Это, знаете, по воспоминаниям, да, мама звонит, говорит, я буду через 5 минут. И ты шо? После там.
4: И ведь мы успевали, все делали.
2: Я бы выиграл 100%, потому что один из таких случаев у меня был, когда родители, я катался на велике, не у себя во дворе, они выходили с автобуса на остановке, я успевал догнать до дома, припарковать велик на балконе, прибрать все в квартире, вообще все, пока они шли от остановки до дома, прикинь, а там 300 метров идти. Я бы выиграл, ну, может быть, не гонял бы на пылесосе, потому что у меня был пылесос Урал, он просто не катался уже никак. Но какая скорость была особенно, как горела пятая точка от этих ощущений.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна-77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru.
3: ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: так хочеться всім сказати добре утро. Ну, може Лена таким бути після холодного душа, думає Андрій.
1: Бодре, да, бодрее.
2: Ну ж точно.
0: Так, это, ну, емоціонально хочеться починати день не так, прямо скажу. Тем не менее, доброго утра всім. 4 минути 8 в Екатеринбурге. Катапульта повністю узурпирована, в общем-то, і цілим навігатором, да. Ми тепер як злодії з Скуби-Ду, де на нас вот это вот какая-то дешманская маска. На ней просто, это пакет на нем написано, на голове катапульта, очень криво, карандашом. И вы такие, это они, отвечаю. Вот, смотрите, я тоже лысенький, что-то с бородой.
1: У меня нет оправданий вообще.
0: У тебя, да, Лина... Ну, не получится сказать, что...
1: Ну, загорела, я не знаю.
0: Что кровосмесилась в позднем возрасте.
2: Лина с Алиэкспресса к нам пришла. Мы сейчас пока решаем вопрос с возвратом, но...
0: Да, ты вот это вот, Лина, говорить рот до описания товара. Ну, в общем, да, подключайтесь к видеотрансляции, можете посмотреть на Валю, кто утром слушает, вечером нет, она еще не появлялась.
1: Всем привет, ребятишки.
0: Ребятишки, ты тут главный ребятенок, ты не знаешь, куда ты попала. Как у тебя впечатление от утра?
1: Восхитительно, абсолютно. Три часа я спала из-за, ну, по непривычке, как бы, да? Я, ну, пораньше легла.
2: А если мы предупреждали?
1: Да, конечно, это исключительно моя ответственность. Ну, вот так получилось. Но, тем не менее, ты когда у тебя недосып, то все равно немножко вот как-то в сюрреализме немножко начинаешь свой день.
0: Да, стоишь на рынке и такой, я просил 300 грамм, какие 200, недосып, что за сюрреализм?
1: Я просил 400 капель, а тут 402, что это такое? Ой.
0: Ладно, ребята, просыпаемся, бодримся и, конечно же, скоро узнаем, куда можно еще и сходить посмотреть, какую кину в рубрике «Афиша».
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас! И со скидками до 50% в «Гиперленте». Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
12: Лента.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «СЗ СКМ Библиотечная».
1: Доброго утра, с вами Катапульта, и сейчас мы поговорим о новинках кинематографа, конечно же.
0: Кино!
1: Кино! Вышел фантастический боевик американский, называется «Капкан времени», и это киберпанк-антиутопия, недалекое будущее, мир разорен множеством войн всяких разных, из-за которых рухнули ключевые экосистемы, Северная Америка разделилась на 4 основных квадранта, и благодаря одному ученому человечеству удалось избежать прям вымирания, потому что он создал вирус, нановирус смертоносный, который распространяется через часы, заражает носителя и указывает ему цель для устранения в обмен на противоядие. То есть вот такая сделка у них получается.
2: В обмен на точное время.
0: Распространяется через часы, через вот эту мелодию на Монтане.
1: В общем, там какие-то у них умные пули, латексные или просто странные костюмы. Знаете, классическая...
0: Умная пуля, не, ее выстреливаешь, она разворачивается и такая, насилие это плохо, братан, и неразумно в долгосрочной перспективе.
1: Все в неоне, есть вайб «Бегущего по лезвию», динамичное зрелищное кино 18+. Еще сегодня вышел японский детектив «Самурай и пленник» от режиссера Киёси Куросавы по мотивам одноименного романа.
0: Мне наплевать, сколько мне будет лет. Японские имена будут смешными.
1: Феодальная Япония 16 века, период воюющих провинций. Самурай восстал против своего господина, теперь обороняет свой замок от осады, и в это время внутри стен замка разворачивается череда загадочных убийств. В замке орудует какой-то таинственный убийца, соответственно, и это явно кто-то из обитателей. Он вынужден объединиться со своим пленником. Это блестящий военный стратег вражеской армии, который вот может докопаться до правды, потому что у него какой-то супераналитический ум, и самурай предлагает ему сделку. Если у пленника получится вычислить убийцу, то он получит шанс на сохранение жизни.
0: Я вот думаю, в феодальной Японии как будто вообще была бы концепция «мистически умирают в замке люди». У них же были чертовы ниндзя. Там каждый раз кто-то мистически умер, и они такие: «Ищите кого-то, замотанного в черную фигню».
1: В тенях.
0: Да, где-то там сидит чувак, он еще в этой странной позе всегда в полтора немножко стоит.
1: Как Человек-паук.
0: Да, руки расставим.
1: Да. 18+. Есть еще сегодня спортивная фэнтезийная драма «Время сиять» от Южной Кореи. Главный герой — старшеклассник, он подающий надежды бейсболист, но его карьера оказывается под угрозой из-за того, что он внезапно потерял контроль над коронной подачей. Тренер перестает в него верить.
2: Только не коронная подача.
1: Только не она. Парень впадает в отчаяние. Все меняется с появлением загадочного студента.
0: Не, он впадает в отчаяние и разрабатывает похоронную подачу.
2: И победный танец.
1: В общем, этот студент становится для него таким наставником, лучшим другом. Вот это вот все. Поддерживает его. И герой снова, да, преодолевает страхи, становится лучшим игроком. Но внезапно наставник бесследно исчезает. И там какая-то вот эта тайна есть неожиданная.
2: Оказалось, что он был воображаемым другом.
1: Правда. Возможно. Надо посмотреть. 12+. Ну и есть сегодня, конечно, фильм ужасов «Ешь, молись, худей». Австралийский. Студентка-медик отчаянно пытается похудеть, ничего у нее не получается, но в какой-то момент она знакомится с подпольным препаратом, в составе которого нашли следы человеческого пепла.
0: Так.
1: Она решает изготовить свой аналог из останков в университетской лаборатории. И результат как бы есть, все хорошо, она худеет. Ага. Но есть и последствия. Освобождается зловещий дух. Это призрак женщины, которую вот она сквернила. Это были ее останки.
2: А, то есть это не родственника взяла, да?
1: Нет. Она вторгается в жизнь девушки, вот этот призрак. И чем стройнее она становится, тем, ну, как бы ненасытнее становится существо. Короче, ребята, это бади-хоррор. К этому надо быть готовым.
0: Не-не-не. Это хоррор-экранизация. Организация серии «Южного парка», где Кенни, дух Кенни поселился в Картмане по тем же причинам.
1: Ну, вообще, фильм сравнивают с «Субстанцией», сравнивают не зря, поэтому если вам понравился вот, ну, «Субстанция», да, смотрите, идите. 18+. Выбирайте новинку себе по душе и смотрите кино «Мои хорошие».
3: Утреннее шоу на «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ООО «СЗ СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
6: улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
1: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
3: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
2: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
3: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание, идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Доброго утра всем, кому уже в движении приходится находиться. В Екатеринбурге 7 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри», Бебеля 33. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, понятное дело, что пока что ничего страшного не происходит, пара баллов всего имеется, но заторы какие-то. Тем не менее, конечно, никуда не денутся. На Трудовой, Губахинской и Проезжей не сильно едется. От Березовского тракта до Укромного переулка. На Серафимы Дерябиной тоже что-то происходит непонятное. От Гурзуской до Шаумяна. На Бебеля ребята тоже не гоняют. От Пехотинцев до Таватуйской. Все очень тихим потоком идет. На Бакинских комиссаров. От Кировградской до Победы. Ну и вот, например, чуть подлиннее там, конечно, какой-то это заторчик, непонятно, что происходит. На Щерса и Амундсена стоят от Сурикова до Объездной. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор – ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушай, хотел поделиться с тобой мнением по поводу Subaru Forester SH двухлитровой на палке.
2: Так. А год?
3: Прям давно.
2: Год какой? Год.
3: 11-й.
2: Ага.
3: 11-й год. Классная тачка. Что-то все разговаривают про китайцев. Вот всем хотел порекомендовать. Пробега 243 тысячи. Полет нормальный.
2: Слушай, ну видишь, как бы про китайцев же говорят, когда хочется что-то более-менее современное купить. Да, как бы если ты не гонишься за всякими там... изысками мультимедиа, там, я не знаю, доп. Помощниками всякими такими, и хочется просто правдивую тачку купить и ограниченный бюджет, да, как вариант рабочий. Слушай, а ты давно на этой машине передвигаешься?
3: 5 лет.
2: И за эти 5 лет уже, наверное, нашел себе сервисников, которые тебя обслуживают,
3: да,
2: там, оппозит.
3: Да, клубный сервис нашел, клубный сервис.
2: Ну, вот я и говорю, что те, кто на оппозит переходит, они прилипают к таким вот клубным сервисам, когда есть марки, ну, просто, которые так или иначе вынуждены ездить там в 2-3 сервиса в городе, не больше. Да, и тут Subaru как бы примерно такая же история. Но по содержанию вот именно та машина, которой ты владеешь, она более правдивая. Единственное, чем мне не нравилось вот в этом поколении, это какая-то вот без нагрузки, если ехать пустым, странная разболтанность в задней подвеске, вот честно.
3: Есть такое, да, она немного такая, ну как бы валка получается.
2: Да, да, то есть ну как бы ты такой ждал, что сейчас вот у тебя прям такое, знаешь, как вот уличный боец такой, прям, ну лесник же, понимаешь?
3: Ну да, но для семьи вообще кайф. Загрузить в багажник все, что хочешь, можно там
2: это
3: уехать,
2: да,
3: на дальняк, там, в грязь забуриться, там, и так.
2: Но самое кайфовое в нем, это то, что у него правдивый полный привод, прям, понимаешь?
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Volvo XT40. Ну, вот классный, наверное.
2: Ага. А мотор какой смотрите?
3: Там

0: И сильные нагрузки надо дефектовать и постоянно за ней следить. Это такой нежный достаточно узел в данном случае. Но если мы берем компактный, достаточно юркий кроссовер, управляемый и интересный, то это прям огонь. Интереснее мне был только этот Q3 в заряженном варианте и Q5, которые были тоже на 3-литровых дизелях. Вот там прям... пушка-гонка. Здесь, я считаю, по соотношению цены и качества, сейчас на вторичке, один из самых удачных вариантов, но с учетом того, что он весьма консервативный в плане салона. То есть он кажется вроде такой весь космический-космический, но если не брать двухцветный салон, он скучноват. А двухцветный салон, он там чуть с оранжевым у них какой-то был, со светлыми какими-то вставками, он по состоянию может тебя не сильно устроить. Тут уже как бы вот подбирайте.
1: Понял. Ну, как альтернатива, то есть Audi, да?
0: Если... Я считаю, вполне адекват. И, ну, я не беру моменты, связанные с размерами мультимедиа. Там, ну, это смешно сейчас обсуждать, потому что машина уже сколько? Уже больше 7 лет выпускается. Ой, вернее, больше 6 лет. Поэтому, да, пожалуйста, как бы смотреть, я считаю, вот как адекватный вариант именно автомобиля с вариациями и дизеля, и достаточно шустрого бензинового двигателя, да.
1: Понял, спасибо тебе.
0: Тебе спасибо, удачи в выборе. Главный вариант хороший, чтобы попался. А вам, друзья, желаю удачи на дорогах, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Реклама спонсора.
3: И главный приз... автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках мести против получения призов на acedefismostok.ru.
2: Реклама.
3: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
11: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
12: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро всем, кто почему-то начинает его без подарков. Ну что это такое? Мы это так просто не оставим. В Екатеринбурге 44 минуты 8. И сейчас кто-то получит приз от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Все уверенно проснувшиеся, набирайте 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения. Алло.
2: Доброе утро.
3: Как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
4: Доброе утро, Булат.
3: Булат, у тебя есть строгий костюм?
4: Нет, нету.
3: Хотелось бы.
2: Есть только
5: разнузданный.
3: Вообще, как относишься вот к таким костюмам?
4: Да, нормально.
2: Мне, знаете, что больше всего нравится? Я горжусь нами, мужиками, в нашей простоте. Потому что женские стили, они постоянно меняются, они разные очень. Мы такие, прямоугольник.
3: Эта форма никогда не устареет, как и трапеция. Булат, смотри, у нас для тебя есть 3 подсказки об одном предмете. Отгадаешь за минуту, о каком предмете идет речь, тогда получишь подарочек. Лови первую подсказку.
5: Это звучит как название женской профессии.
2: Вторая подсказка. Мужчины, как правило, надевают это на свадьбы.
3: Ну и что интересно, дворяне носили эту штуку раньше перед дуэлями, чтобы подчеркнуть мужество и честь. Как думаешь, о чем идет речь? Пошла минута, можешь задавать вопросы или сразу выдвигать предположение.
4: Передничек какой-нибудь.
3: Это профессия.
5: Похоже на женскую профессию очень.
2: Нет, ладно.
3: Ну, находится спереди, ладно, допустим. Ну, то есть этот аксессуар вот на свадьбе, на женихе его можно увидеть, кстати. Что это такое?
2: Ладно, я думаю, я могу дать еще одну подсказку за неимением. У нас сейчас 4-го человека с подсказкой. А клоуны из этого стреляют водой. Па-па-пау, какую придумал!
3: Ну что, Булат, есть хоть какие-то версии? 40 секунд уже прошло, надо какую-то предполагать. Нет, у тебя еще 15 есть, ты можешь задать вопросы о предмете какие-то.
2: Оскорбить, например, нас.
3: Из чего он сделан? Может, это поможет выиграть?
2: Ну, не знаю, хоть душу отвести.
5: Ну что?
3: Осталось 5 секунд. Какая-нибудь версия-то появилась? Нет?
4: Нет.
3: Ладно, Булат, не расстраивайся. Узнаешь правду от другого радиослушателя. 237-104. Кто готов ответить на наш каверзный вопрос? Алло.
2: Доброе утро.
5: Привет.
3: Как зовут тебя?
6: Алло.
3: Представься, пожалуйста.
6: Меня зовут Дамир.
3: Дамир, ну как ты думаешь, какой предмет мы загадали?
6: Я думаю, это бабочка.
3: Нет, бабочка. Нет. Больше версий нет?
5: Женская профессия неплохо, да.
2: Да.
3: Что?
6: Нет больше.
3: Ладно, не расстраивайся. Давай другой примем звоночек. 237-104.
2: Горячий стул!
3: Алло.
5: Привет.
2: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
7: Сергей.
3: Сергей, ну, как ты думаешь, какой предмет мы имели в виду?
7: Бутоньерка?
3: Действительно! Да! Шик. Так и есть. Поздравляем тебя с победой.
5: Сергей, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
2: Сделаешь приодевание себя.
3: Да, оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать сертификат себе. Сейчас крикни нам «Катапульта». 3-4.
7: Катапульта!
8: На «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро! На Радио Пилот пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Доброе утро. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Екатеринбург с рабочим визитом посетил первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По данным ОРА.ру, он проверил подготовку города к международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре. Екатеринбург к фестивалю полностью готов. Взрыв бытового газа уничтожил двухэтажный дом в селе Патруши Сысерского района Свердловской области. Как пишет Е1, ЧП случилось еще 11 августа около 6 часов вечера. В результате ЧП пострадал один человек. Он сейчас в больнице с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. В природном парке «Оленьи ручьи» перекрыли часть маршрутов для туристов из-за потопа. Как сообщили в парке, временно закрыт маршрут к пещере «Дружба» и Большому провалу. Сейчас в лесу настоящий большой разлив, ручьи стали полноводными, а пещера подтоплена. В целях безопасности закрыли проход на левый берег. Руководство парка очень просит туристов не пытаться гулять там в обход. Сейчас это небезопасно, рассказали в администрации парка. Свердловский театр «Мускомедия» откроет свой 94-й театральный сезон 9 сентября на сцене Дворца народного творчества в Екатеринбурге. Решение о переносе площадки принято в связи с реконструкцией основной сцены театра. По словам министра культуры области Ильи Маркова, реконструкция театра не повлияет на показ спектаклей. Новая площадка позволяет сохранить полноценный репертуар. На новой сцене зрители, в частности, увидят постановки большой формы, в том числе Екатерину Великую и колдунью. Кроме того, для показов спектаклей задействуют малую сцену имени Михаила Сафронова Свердловской мускомедии и ДКЖ, сообщает Департамент информполитики. Цены в России немного снизились, как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история пятерых друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Информация на правах рекламы.
3: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: А на небе дождик точит.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Как сообщают нам синоптики, в течение дня ждем малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду, считайте, что нету. А температура в течение дня плюс 22, плюс 24.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброго! Действительно, наверное, все-таки утро, потому что уже за окном солнышко, что-то как-то приятно, не бьет град по лицу по пути на работу, знаете, уже просто радуешься жизни. Это про то, что не нужно повышать возможности, понижайте потребности.
1: Как легко ты переобулся.
0: Как нифиг делать. В Екатеринбурге 3 минуты 9, с вами Катапульта в необычненьком таком составе, потому что, ну, навигатор на самом-то деле.
1: Захват произошел некоторые.
2: Я работал в Катапульте так-то.
0: Да, можно, мы считаю, помним.
2: Смотрел на ту картину.
0: Эдуард, на случай, если мы забудем, да, у нас
2: видите, я там золотой.
0: Центральный элемент комнаты, эта картина с твоим лицом, мы знаем.
2: Но почему не кланяйтесь?
1: Простите, что там, пожалуйста. Что там по новостям? Ну, в общем, на юге Москвы в Чертаново заметили Маугли. Потлатый мужчина.
0: Где, если не в Чертаново, на самом деле?
1: Практически голый. Спасибо, что в трусах, да, и на том. Вот он неадекватно себя вел, беспорядочно бегал по лужайкам, залазил на деревья, нырял в пруд, заплывы там всякие свои устраивал. В общем, прекрасно время проводил. Дико.
2: Искал Акеллу.
1: Чтобы не промахнулся тот, да.
0: Классно проводил время, состоял в странах отношениях с пантерой.
1: Чтобы усмирить его, да, пришлось вызвать полицию, поймали его очень быстро, ну и увезли на скорой. Потому
0: не,
1: что,
0: ну,
1: видимо,
0: понятно, что там
1: была
0: надо.
1: Необходимость, да, какая-то.
0: Да, медленная бы ему не помогла.
2: Этот Маугли попал в обезьянник.
0: Я просто думаю, когда вот ты наблюдаешь вот этого человека Маугли где-то, правильные формы задержания же нужно использовать, чтобы, ну, никто не пострадал. Я думаю, если он прям, ну, типа, дикарь, то надо было полицейским его поймать и прикусить немного в шею и подержать так.
1: Он возбудился, ты что?
0: Еще придуши, я сам с вами пойду, да куда угодно.
1: Надо было взять какую-нибудь едульку и так приманить его. И не пугать, никаких резких движений.
0: Поймать в мега тупую вот эту ловушку, где картонка с палочкой и веревкой. И такой, давай еще немножко.
2: Попробуй на бананы.
0: Ладно, ребята, конечно же, утро. Это время, когда самое вкусное получить какой-нибудь приз. И возможность такая. Имеется прямо по курсу в конкурсе «Верю, не верю». Нам будет нужен и мужчина-участник, и участница-девушка. Поэтому идите, набирайте 237-104.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
7: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
12: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
11: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
12: Спасибо Керамиру.
13: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
14: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
15: Жилой квартал Никольский.
3: Застройщик от «Застройщика». ООО «Специализированный застройщик УГМК». Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Участвуйте в конкурсе «Верю-не верю». Набирайте 237-104.

0: Спонсор конкурса «Верю, не верю» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо.
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Доброе утро, наши дорогие скептики. В Екатеринбурге 13 минут 9, с вами Катапульта. И пришло время конкурса «Верю, не верю».
3: А скептика быть не зазорно, я вам так скажу. И вот сейчас будем знакомиться с нашими участниками. Дозвонился к нам сварщик Григорий. Доброе утро тебе.
4: Привет.
5: Доброе утро.
3: С утра себе что-нибудь сварил позавтракать?
5: Ну, конечно.
0: Подождите. Ну, давайте так, сварить, позавтракать даже звучит как-то...
4: Ну, можно кашку запарить, знаешь, ну, типа тоже сварил.
0: Не-не-не, если с вареного день начинать, можно его там и заканчивать, я считаю.
3: Я считаю, что утро надо начинать с супа вообще. Вот, а ты что, Григорий, ел с утра?
5: Салат да яйца.
3: Салат да яйца.
4: Смотри, получается.
0: Салат да яйца, ем и нравится. Все.
3: Твоей соперницей сегодня будет Екатерина, военнослужащая. Привет, Кать.
0: Привет.
4: Привет.
5: Доброе утро.
3: А ты чем завтракала?
5: Кофе.
3: Только кофе. Никаких салатов, никаких яиц.
0: Ну там кофе обычно типа в добавку, ну там, надежды. Кофе и надежды. Вот на чем я сегодня живу.
3: Не знаю, я вот не могу как-то кофе просто на голодный желудок. Я вообще кофе не пью.
0: Да, то, что ты думал, типа насытый, ты прям заливаешься.
3: Смотрите, ребята, у нас для вас есть три утверждения. Вы с ними либо соглашаетесь, либо нет. Мы фиксируем ответы. Если вы действительно дадите все три правильно, тогда подарочек будем выбирать.
0: У нас есть три заявления. Напузные сумки выглядят нелепо. Да, или нет.
3: Это еще не входит в основную нашу конкурсную программу. Итак, первое утверждение.
4: Мы утверждаем, что на МКС есть Wi-Fi.
3: Если Wi-Fi на МКС, что думаете по поводу этого, Евгений? Ой, Евгений, говорю, Екатерина.
5: Я не верю.
3: Не верю, что там есть Wi-Fi. Хорошо, а ты что думаешь, Григорий?
5: Я думаю, что есть.
3: Все-таки есть. Ну ладно.
0: Мы утверждаем, что Траходон — это название динозавра.
3: Траходон. Динозавр — это или что-то расскажи. Еще более страшное. Что думаешь, Кать?
5: Я верю.
3: Веришь, что траходон вполне мог бы быть динозавром. Хорошо, а Григорий что считает на счет?
5: Тоже верю.
3: Тоже верю.
0: Траходон. Если сказать три раза напротив зеркала, хорошо проведешь вечер.
3: Ну и третье завершающее утверждение. Мы утверждаем, что слово «унитаз» с латинского языка переводится как «единство». Единство, унитаз. То это или нет? Как вы думаете, Екатерин?
5: Я не верю.
3: Не верю, что унитаз — ты объединяющий фактор. Никто не верит в это.
4: Хорошо.
3: Давайте пойдем, значит, по пунктикам насчет Wi-Fi.
4: Итак, на самом деле действительно есть Wi-Fi на МКС. Wi-Fi, правда, Wi-Fi. Да. Они связываются друг с другом только на территории МКС, а с землей общаются и в интернет. Выходят через американскую спецсеть.
3: Лень поговорить, да.
0: Американская спецсеть.
3: Тут Григорий был прав, а Екатерина ошиблась. Двигаемся дальше.
0: Да, по поводу траходона. Действительно, потому что с греческого трахис означает неровный, шершавый.
3: А дон — это зуб.
0: Да, вот такая вот история.
3: Шершавозубый динозавр действительно такой существовал.
0: Такого в парке Юрского периода я не припомню.
3: И тут Екатерина и Григорий были правы. Это, знаешь, отдельная версия для взрослых, если смотреть. Насчет слова унитаз. Честно говоря, слово, если правильно поставить юнита с ударения, тогда действительно так. То есть на латыни это действительно единство. Правда, произносится не так.
0: А вот по сути, унитаз, а не то ли это, что объединяет и бедного, и богатого?
3: Я думаю, что вообще это универсальный таз вообще. Это все отсюда.
0: Я в нем вещи стираю.
3: В общем, в итоге у Григория два правильных ответа, у Екатерины один. На подарок не хватает, но зато всем хватает для того, чтобы крикнуть «катапульта». 3-4.
5: Катапульта.
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
9: Эх, прям как у нас.
8: А дальше?
10: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
11: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
12: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Валя Баталова.
2: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Это она. Валя Баталова.
3: Но стоило того, да?
0: Да, каждая секунда стоила того. Потому что меня прикалывают эти джинглы. Лины нет, я не хочу их отпускать. И вот во что это превратилось. Я так больше не буду, но один разочек.
3: Ладно.
4: Ладно, да, идем, значит, к новостям. Китайскую лунную станцию будут охранять робособаки, мои хорошие. Они будут выполнять функции сторожей, разведчиков и помощников для космонавтов.
3: Там будет... там кто будет нападать? Инопланетяне?
4: Наверное, готовятся, да.
0: Да там поди, знаешь, сторожевые собаки. Помните вот эту игрушку надевать? И потом сальто крутит.
4: Схема будет действовать из трех астронавтов. Один управляет двумя собаками, второй занимается сбором образцов, третий координирует миссию из вездехода герметичного.
3: Самый прикольный чувак. Самый прикольный. Который никуда не выходит. Я буду координировать.
0: Да, знаете.
3: В будку.
0: Я не знаю, как будто мне помнится... Отправлять людей в космос — это не самая легкая задача, которая вообще существует. А тут они такие, ну да, чтобы одной такой управлять, нам надо 3 человека туда. Это мы так экономим кадры вместо того, чтобы нанимать человека-охранника.
3: Но сначала мы отправим собак, посмотрим, пусть разнюхают, что там к чему.
0: Ну а реально, а если не сработает, я думаю, а если они наймут человека-охранника на лунную станцию, и он ходит такой, и что-то подозрительно за тобой припаливает между коридорами, и ты такой, да я не крал же ничего.
4: А в США еще совсем недавно прошел чемпионат по мытью полов среди женщин. Нужно было на скорость вымыть свои участки. Судьи оценивали чистоту, мастерство владения шваброй самой.
3: Они там вдоль вот этих конусов швабры вели видеоролик.
4: Да, да. Ну и отсутствие ошибок, конечно же. То есть за оставленный мусор, сбитые препятствия, снимали баллы. Очень строго там все было. И параллельно были гонки на пылесосах, скоростная заправка кровати и броски рулона в туалетной бумаге в корзину. На
3: гонки
4: меткость.
3: На пылесосах я бы хотел сказать. Почему-то вот мне в ролике не попало.
0: Чемпионат по мытью полов. Среди женщин.
4: Среди женщин.
0: Среди женщин.
4: Конечно.
3: Это олимпийский вид спорта.
0: Вы же не хотите, чтобы стереотипы пропадали, будем честны, иначе бы вы такое не мутили. Там еще одна, чтобы окончательно добить, победительница, она стоит на этом пьедестале, ей вручают какую-нибудь там золотую вот эту швабру, а она просто бам, садится на нее такая... И улетает.
3: Единственный вид спорта, в который трансгендеры не лезут.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы. Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба черпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 1820. Сайт turbokarting.ru.
13: Продолжите фразу. Три десятки – это...
14: Такси. Я на работу езжу.
15: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
16: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
17: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32-го класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
20: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евротрешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК «Доминанта» от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
21: О, специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-dfisikb.ru.

0: Гиперленту. Получите скидку 500 рублей при покупке от 4500 рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «Радио» на кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
1: Лента. Катапульта.

0: Доброго утра всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 8 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, 3 балла на дорогах, все стандартно, никакого ничего прямо страшного нету, но все-таки заторчики все равно имеются. Вот на Амундсена от Краснолесья до Академика Ванцовского. На Березовском тракте тоже не особо едется, от Трудовой до Барьерной. Подстаивают ребята на Вильгельма Дегенина. От Академика Сахарова до Краснолесья. Ну, там все такие в основном пробочки. Вот они в районе где-то 1 километра, эти промежутки заторов. На Сибирском тракте тоже от Буторина до Базового переулка. Ну и вот придется потерпеть на Машинной от Чёрса до Фурманова. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: С мужем выбираем автомобиль. Бюджет у нас 2 миллиона. Угу. И у нас вот небольшой такой спор. Ему очень хочется купить Туарега, uh-huh. вот, которые хорошие, такие надежные, но он старый, 12-го года. Uh-huh. А я больше склоняюсь к Суперб, либо Пассат Универсал, посвежее, там, uh-huh. года 18-го, наверное, 19-го.
2: Пассат, в смысле, Олтрак, который...
3: Нет, универсал.
2: Ну, значит, Олтрак. Значит, смотрите, тема с универсалом, она, конечно, интересна. То есть туда и много влезает, и он по комфорту тоже интересный, и посвежее будет, и тоже как бы достаточно шустрый и так далее. Но если вы помните предыдущую зиму, вот я в предыдущую зиму наездился и решил пересесть. Потому что я устал скрести, я трижды застревал, на колее дважды повис, меня вытаскивали люди, потому что, ну, невозможно ездить на низкой машине по плохо почищенным дворам, особенно, когда идет снег. У меня к улицам никаких вопросов не было, потому что их чистили, но вот как только ты сворачиваешь к жилым комплексам куда-нибудь, не дай бог, это где-то в районе там широкой речки происходит, там-то вообще еще в районе строек никто ничего не чистил. Вот тут как бы основная проблема и возникает. Поэтому я вашего супруга, наверное, поддержу с точки зрения именно проходимости, комфорта там и так далее. Да, вопросов Туарег меньше вызывает, но вот с точки зрения содержания он точно должен понимать, что это уже немножко другая лига, в которой уже другие коэффициенты на запчасти и другие коэффициенты на стоимость обслуживания. Да, как бы это определенный кошелек. И всегда мы говорим, какой бы ни был там, NF-ка или БК-серия, или суперсовременная и так далее, подушка безопасности в виде какой-то суммы страховой, которая обезопасит вас от там, того, что вы потеряете кучу времени на ремонте, она должна лежать. И то, допустим, при там, ситуациях, когда у тебя наедается пневма или еще что-нибудь, ты будешь сидеть и там каких-то запчастей ждать. Либо на разборках их искать. Здесь чем проще, тем с одной стороны лучше. Но вот с учетом тех минусов, что это низкий

0: платформы, и все-таки, наверное, не такие практичные.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
2: Да, Jetour T2, 22-й год примерно.
0: А, это вот то, что первое приходило, да?
2: Ну да, Т2 только не первое.
0: Ну, я понял, да. Ну, Т1 вышел позже. Давай вот как бы по факту, в принципе, машина себя оправдала как вместимая. Но я бы не сказал, что это прямо вот манна небесная в плане там комфорта, еще что-то. Но я ожидал реально большего. Хотя внешне предпосылки прям были, ну, вообще чуть ли не это.
2: Ну да, понравилось.
0: Да, чуть ли не диско новый, знаешь, такой прям. И ценник-то на него как бы, ну, не сильно такой подучий. То есть, что он там миллион теряет с копеечкой и все, по сути.
2: Да-да-да.
0: Вот, но зато можно взять с небольшим относительно пробегом. Чего говоришь?
2: По надежности.
0: Ну вот, тут вообще разница ситуации. Я разговаривал с теми, кто пробежал уже там в районе от 30 до 50, вроде более-менее норм у всех. Но видишь, какая ситуация, ты же уже смотришь машину, которая либо сошла, либо вот-вот сойдет с гарантией.
2: Ну она на гарантии до 29-го.
0: А, до 29-го все-таки года она. Ну, тогда бы я, наверное, еще посмотрел.
2: Понятно.
0: Ну, нет смысла, на самом деле, еще брать вот эти версии, которые у них все в обвесах, там, вот это все. Что-то я, как бы, ну, прохладен. Мне он больше нравится, вот, как бы, такой, стоковый. Я не очень люблю вот эти с лестницами штуки. Не такой он проходимый, просто это так больше на навес похоже.
2: Ну, есть еще вариант Джили Манжарика. Тоже как бы этого же года. Ну, в принципе, в той же цене.
0: Ну, Манжара в той же цене, потому что он комфортнее, интереснее, да, и только прожорливее. Спасибо тебе большое за вопрос.
2: Удачи.
0: Удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.
3: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе и правилах проведения, сроках, месте и получения призов на atsodifismastok.ru.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего?
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
9: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали, скажи адрес.
12: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
17: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
18: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
19: Эх, прям как у нас.
18: А дальше?
20: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
21: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
22: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru.
23: Окей, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
24: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
25: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
26: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Доброе утро. На 104,1 пришло время для свежего выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Визит замглавы администрации президента Сергея Кириенко в Екатеринбург связан с подготовкой к приезду Владимира Путина. Президент может посетить международный фестиваль молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Об этом говорят источники портала Ура.ру. Когда фестиваль в 2024 году проходил в Сочи, Кириенко также проверял площадку перед визитом президента. Еще один источник, близкий к федеральному правительству, назвал вполне вероятным приезд Владимира Путина в Екатеринбург в сентябре. Сергей Кириенко прибыл в Екатеринбург 12 августа, проверил объекты инфраструктуры фестиваля, провел встречу с губернатором Денисом Паслером. Горячая вода вернется жителям Екатеринбурга 19 августа. Как сообщил мэр Алексей Орлов, теплоснабжающие организации начнут поэтапно получать воду для нагрева уже с вечера 12 августа, но ее направят для проведения опрессовок. Они продлятся неделю, сообщил мэр. В Свердловской области идет похолодание. К выходным в регионе установится осенняя погода. С субботы до вторника ожидается днем прохладнее плюс 20 градусов и дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. В новом учебном году разрешат оспаривать плохую оценку за поведение ребенка в школе. Родители смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров, если не согласны с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение», передает РИА. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство анализирует оптово-отпускные цены крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. Каждый второй российский турист готов отправиться в отпуск в одиночку, и для многих это осознанный выбор, пишет газета «РУ». Главным городом для одиночного отдыха стал Сочи. Далее идут Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 августа 2020. 26-го года.
6: Из всех известий только дождь, снова дождь, будет дождь.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: А теперь поговорим о погоде. Спонсор прогноза ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». По заверениям синоптиков, ждем в течение дня облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 22, плюс 24.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
13: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: солнышко за окном светит и греет, в отличие от труп с водой. В Екатеринбурге 3 минуты 10-го. С вами Катапульта в навигаторовском составе.
1: Ну, насчет теплоты воды, но говорят, вроде 13-го в
2: 23.59.
1: Вот именно. Он мне нравится, что вот не соврать. 23.59, время, которое мы все проверим. Именно в этот момент горячая вода просто хлынет в город.
0: А что тогда останавливаться? Ну, докиньте секунды туда. 23.59. 9.22.
1: Это вот чтобы успел переобуться сотрудник, который к вентилю идет.
2: Просто разуться хотя бы.
0: Ну, слушайте, вообще, конечно, трехнедельное практически отсутствие воды горячей воспитывает во мне немало ненависти к человечеству. Лучше бы заканчивать.
1: Какая луна, какой Марс?
0: Куда вы там полетели?
1: У нас тут с Стасиками история.
0: Это так реально тупо каждый раз, когда видишь этот контраст. Электрокары. Нет воды горячей. Это
1: многоразовые ракеты. Ждем пока до пятницы, чтобы помыться.
2: Ой, ребята, тут Нью-Йорк Таймс сообщил, что Дональда Фредовича Трампа в июле этого года суперсекретно вывезли из Турции в тележке для еды. Использовали вот
0: это... Все это время он был бататом.
1: Он был курицей или рыбой.
2: Аэропортный вот контейнеровоз использовали, перевезли его к военному борту, якобы угроза там какая-то была. Но это официальные СМИ говорит, а вот сетевые конспирологи считают, что вообще...
1: Трампа там подменили.
2: Не, ну, не,
1: на индейку, не... и он до сих пор вот...
2: Не касательно этой ситуации. Вообще они считают, что Дональду Трампу приставили девушку-будильник, что она бьет током президента каждый раз, когда он начинает носом клевать на каких-то мероприятиях, собраниях. Причем, ну, типа, делает он это слишком часто последнее время.
1: А она как ногами трется, а полосу потом касается.
2: Не совсем. Там есть видео, где вот рядом с Трампом стоит девушка и держит руку на животе. И как только она двигает рукой, он сразу так просыпается и делает вид, что внимательно слушает.
1: Двигает рукой по своему животу, да. А он подрывается?
2: Да.
0: А, я думал, по его животу. Я такой, там у него другие причины подорваться. Будем честны.
2: Но она сказала, что она, говорит, ну просто беременна. Но ей никто не поверил.
0: А это естественно. Беременные женщины, они же как скаты электрические, угри. Она же трет и всех в радиусе метра током бьет. Это естественное явление. Но вообще, на самом деле...
1: Там Трамп и прячется настоящий. Тогда с военного борта его перекинули в живот.
0: Он как из «Людей в черном» маленький пришелец вот этот вот в действительности.
1: Главное, чтобы мне из фильма вспомнить все, как эта штука называлась.
0: Как же там было правильное название.
1: Отдельное слово для него было. Животного паразита.
0: Животный паразит. Ну ладно, я сейчас в моменте не вспомню. Я еще про Трампа думаю. Если это не просто теория заговора, и реально его будет постоянно, что, ну, возможно, в принципе. Все его высказывания по поводу Байдена, когда он такой, сонный Джо, а сам такой, нет, друг, спасибо.
1: Но сам-то он прошаренный, сделал статуху с открытыми глазами на веках и никогда не палится.
0: А у него же еще лицо такое, оно в принципе нарисованным выглядит, там что угодно добавим, как будто, ну, вписывается.
2: Это не
0: принципе.
2: Росло, ребята.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс. Это может знать каждый. Чтобы поучаствовать, набирайте наши любимые цифры 237-104.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Улыбнитесь. Просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
10: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивные нагрузок, восстановительная гинекология.
9: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Это может знать каждый» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника «Парацельс».
1: Выигрывает тот, кто слушает.
2: Радиопилот.
0: Доброе утро, дорогие наши. Мы хоть и не друзь, но вам друзья. Поэтому пришло время кому-то приз получить в конкурсе. Это может знать каждый.
3: Да, звонился к нам впервые Альфис. Он работает трактористом на спецавтобазе. Привет.
4: Привет.
5: Привет, привет.
3: Расскажи нам, как в школе учился? Любил ли это занятие?
5: Ну, так средний.
3: Средний, ясно. А вот советские игры какие-нибудь помнишь?
5: Советские?
3: Да, вот во времена Советского Союза во что играли вы? Помните какие? Казаки-разбойники там были у вас?
5: Всякие, войнушки, все играли.
3: Да, я помню эту историю.
0: А моя любимая была вот это, когда на веревочку ножичек привязываешь, крутишь, а все вокруг приседают по очереди и поют «Карусель, карусель, кто успел, тот присел».
4: Таким человеком вырос.
0: Это были другие времена.
3: В общем, Альфис, у нас для тебя сегодня...
5: Ну, там телевидение мало было, две канала только, да. Конечно, всегда играли, да.
0: Ну да, общем, там мы смотреть как особо раз, было нечего.
3: Как раз поспоминаем советские игры сегодня в нашем небольшом экзамене. У нас для тебя есть три вопроса. На каждый из них мы три варианта ответа предоставим. Отгадаешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Итак, лови первый вопросик.
4: Игра под каким названием была популярна в советское время?
3: Это вилочки, ложечки или ножички? Как думаешь, что из этого было популярной игрой в советское время? Вилочки, ложечки или ножички? Альфис?
5: Ножички.
3: Ножички – это правильный ответ. Убавляй радиоприемник, а то мы сами там себя слышим.
4: Двигаемся.
0: Нам это не нравится.
4: Ага.
3: Второй вопрос.
4: Да, двигаемся дальше. Все мы помним игру «Ну, погоди», где волк ловил яйца. Что происходило, когда игрок набирал в ней 1000 очков?
3: Что же случалось-то? Волк танцевал, заяц дарил волку цветы или просто игра начиналась сначала? Помнишь такую электронную игру с 4 кнопочками? Там волк яйца ловил. Так что же было бы, если бы 1000 очков мы набрали? Волк бы станцевал, заяц бы дарил ему цветы, или игра начиналась сначала? Что думаешь, Альфис?
5: Ну, мне кажется, заяц подарил цветы.
3: Заяц дарил волку цветы. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Но, к сожалению, такого не происходило. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ? Алло, алло, я вот честно набирал 900 с чем-то очков.
0: Я даже не...
4: Привет.
0: Доброе утро.
3: Алло, алло.
6: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
6: Алексей.
3: Алексей, а ты играл в эту игру?
6: Нет.
3: Ну, а что думаешь по поводу того, чем же она заканчивается, когда ты 1000 очков набираешь?
6: А, в смысле про игру про волка?
3: Ну, конечно.
0: И за 1000 очков, что там?
3: Что получалось?
6: А там первый вариант, помните?
3: Волк танцевал, первый вариант. Второй вариант, заяц дарил волку цветы. Третья игра начиналась сначала.
6: Первый вариант.
3: То есть волк танцевал. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но нет, к сожалению, нет.
0: Для человека, который не набирал, все мы знаем этот миф. Мультик покажут тебе.
3: Да, там забавно было, лишь когда еще игра не начиналась, он что-то там типа менял положение, и казалось, что вот все вокруг движется. Да. Ну, и заяц выглядывал, яйца со всех сторон валились.
0: Доброе утро.
3: Последний герой.
7: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
7: Дмитрий,
3: ну и как же ты считаешь, какой ответ остался верным?
7: Ничего не происходило.
3: Да, игра начиналась сначала безжалостно и беспощадно.
0: После всех этих обещаний.
4: И же еще третий вопрос у нас, да? Как зовут создателя советской игры «Тетрис»?
3: Как же его звали? Игорь Крамарев, Дмитрий Крюков или Алексей Пажитнов? Он, кстати, до сих пор на этом живет.
0: Так еще бы.
3: Кто придумал ту самую?
7: Предположу второй вариант. Дмитрий
3: Крюков. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, придумал эту игру Алексей Пажитнов. И он потом уехал вместе с ней в Штаты и продал ее на все консоли. И до сих пор мы все в этот Тетрис играем. Хотя изначально он сделал ее в Советском Союзе.
0: Я играю в Helldivers 2. Не знаю. Но я думаю, что мы все равно же тебя попросим. Как последний воин.
3: Крикни нам катапульта. 3-4.
7: Катапульта!
8: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
9: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
10: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
9: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. Возможных проблем.
2: противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Катапульта.
1: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
0: Доброе утро слушателям Радио Пилот. С вами «Катапульта». На часах 9.22. И я к вам сразу с новостями. Меч короля Артура нашли в Англии, высохшем от жары озере. Там высохло озеро у замка в графстве Кент. Волонтеры озеро это чистили от веток
2: и заметили... с кнопкой.
0: Металлический предмет некоторые, да, нашли, с помощью крюка достали старинный меч, который предположительно пролежал там около 200 лет. Находку сразу передали куратору замка, который вот с экспертами пытается установить его происхождение.
2: Ну, сразу нарекли короля Артура, конечно, меч он потерял.
0: Ну, сказали, да, Эскалибур Кента. Вот.
2: От кента моего.
0: Кента, правильно, да. По одной из версий, это может быть церемониальный меч военного музыканта в начале 19 века.
1: Ну да, вязать это с королем Артуром было бы славно, потому что он достал меч из озера, и там не припомню, чтобы он его обратно швырял.
2: Он достал буквально, вот, положил потом.
0: Пусть полежит,
2: в конце концов. Я воспользовался просто вот на секунду.
1: А, да, знаешь, он еще, это как с этими, когда коллекционные всякие особые предметы ищут, и у него поднимается этот меч из озера, такой, он его берет, такой... А, я хотел красный.
0: Но это не единственная находка. Вот в Южной Корее обнаружили тематическое туалетное кафе. Почти 50 тысяч квадратных метров. Посвящены полностью унитазам. В центре гигантская Toilet Tower. 1500 унитазов разных цветов и форм. Естественно, золотые унитазы. Там есть унитаз в форме футбольного мяча. Да, актуалочка
2: некоторая. Кормят чем, простите?
0: Кормят
1: провоцирующим.
0: Здесь, да, здесь булочки с повидлом и другая еда в виде крендельков, если вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, к сожалению. Вот, да, хотел бы я не понимать, о чем ты говоришь в этой ситуации.
2: Хотелось бы слиться как из бачка с этой темой.
0: А там еще и чашки в виде унитазов. То есть там прямо, ну, все вот этот перформанс, да, это как называется, инсталляция больше какая-то.
2: Инсталляция — это верный вариант.
1: Ну, учитывая, насколько люди не выкупают, как правило, ситуацию, я уверен, что нет-нет, да и да, зайдешь туда, а там это же на пятом башне сидит какой-то чувак.
2: А это наш постоянник.
3: Шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
1: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
8: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
9: Lucky Motors.
10: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
11: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
10: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
12: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
13: Я все знаю! Ты убил его!
12: Нет, Люк. Я...
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
15: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
17: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро всем пробочникам и пробочницам в столице Урала. 9 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи», Бебеля 33. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, 3 балла на дорогах, Трудовая, Губахинская и Проезжая подстаивают. От Березовского тракта до Укромного переулка на объездной ситуация не радует, от Громова до Амундсена что-то происходит неладное, скажем так, на Вильгельма Дегенина, от Академика Сахарова до Краснолесья, в принципе, все по традиции, на Серафимы Дерябины не получается гнать, от Волгоградской до Шаумяна, и вот на Бебеле небольшой затор имеется, от Пехотинцев до Таватуйской, поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.

все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: катапульта.
1: Тут камера, что ли? Ёшкин-матрёшкин. Как выключить это?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброго утра всем, кто любит радио посмотреть в Екатеринбурге. 39 часов. И 39 минут. 39
4: я все,
3: 39 часов. Я чисто накинул, да, потому что мы постоянно здесь. Но в любом случае, это отличное время для того, чтобы провести конкурс с использованием нашей веб-камеры. Спонсор конкурса ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
5: Прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное условие – это открытая трансляция. Это можно сделать у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Доброе утро.
4: Привет.
3: Доброго утра.
5: Как зовут тебя?
6: Доброе утро.
5: Стесняешься представиться? Как зовут?
6: Евгений.
5: Евгений, ты проснулся как давно, скажи нам?
6: 5 утра.
5: 5 утра. Так мы вообще не знаем, что, видимо, где-то еще момент растерял. Мы смотришь трансляцию, Евгений.
6: Кто далеко от работы живет, тот рано встает.
5: Хорошо, вопрос-то ты мой слышал? Ты смотришь сейчас трансляцию, какое слово мы загадали?
6: Да, смотрю, слово «скорость».
5: Вот, действительно. Желаем тебе ее набрать. Евгений, поздравляем тебя с успехом.
4: Получай.
5: Мы тебя понимаем прекрасно, только 5 встаем.
3: Мы сердцем с тобой, да, мы только косим под бодряков. На самом деле, никто из нас не рад.
4: Кроме нашей поддержки, ты получаешь внешний аккумулятор, емкость 50 тысяч миллиампер в час.
3: Да, в принципе,
4: себе.
3: Можно, да, в океан на месяц всего этого.
5: Евгений, оставайся на связи. За эфиром мы расскажем, как сможешь забрать свой презент. А сейчас громко и четко крикни нам «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета ТС».
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
15: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
16: Не стыдно?
17: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
18: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
19: Эх, прям как у нас.
18: А дальше?
20: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
21: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
22: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уют. Уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
23: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
24: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
25: Учитель, как вы мудры.
24: Да это не я. Мне в букете сказали.
25: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
24: Для

0: счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
1: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
2: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро! На Радио Пилот пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Доброе утро. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. Холодная вода подается экстрембуржцам в полном объеме, а вот горячей нет более чем в половине жилого фонда. Сегодня водоканал начинает подавать подготовленную холодную воду на теплоисточники. В дома горячая вода начнет поступать на следующей неделе, ориентировочно 19 августа, сообщил мэр города Алексей Орлов. В Екатеринбурге мужчины устроили погоню за такси после того, как девушки отказались с ними знакомиться. Девушки сели в такси, а хулиганы начали преследовать их на черном «Мерседесе». Водитель пытался уехать, однако один из возмущенных парней подбежал к такси и потребовал открыть заблокированную дверь. Когда таксист продолжил движение, преследователи несколько раз выстрелили из травматического пистолета. СКР возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство», полиция разыскивает участников конфликта, пишет Ядин. Официальное открытие международного книжного фестиваля «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 21 августа. В этот день на главной сцене выступят Марина Степнова, Сергей Шаргунов, Сергей Носов и Настасья Рейнджина, пишет «Коммерсант». Сегодня последний теплый и сухой день на этой неделе. В выходные в Свердловскую область придет похолодание, предупредил Уралгидромет. По его данным, сегодня в Екатеринбурге до плюс 27 градусов и сухо. 14 августа пойдут дожди. В последние дни недели предполагается выпадение 8-15 миллиметров осадков на крайнем севере области до 25. После прохождения атмосферного фронта 15-16 августа поступит порция холодного воздуха, температура понизится. Днем плюс 16-20. По данным фонда ФОБОС, на следующей неделе дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 15 до 23 градусов. Ночами ожидается похолодание до плюс 9. И синоптики прогнозируют дожди. Ремонт в 2026 году в России заметно подорожал. За полгода цены выросли примерно на 6-7%. Об этом сообщает РБК «Недвижимость». Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге. На Высоцкого 3 в «Регинос».
4: А на небе дождик точит.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru. Как сообщают нам синоптики, в течение дня ждем малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду, считайте, что нету. А температура в течение дня плюс 22, плюс 24.
2: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Привет.
1: Доброго. А я свою кнопку не нажал. Доброго утра. Уже понемножку переходящего в день. Всем в Екатеринбурге 4 минуты 11. С вами Катапульта в необычном навигаторовском составе. И чувствую, что уже приближается день, потому что из-за раннего подъема как будто прямо ощущаю, как по одному участке мозга начинают отключаться. И я вязну уже.
2: Я стартовала твоя версия программы «Невесомость». В данном случае.
0: Ну вот, есть у меня хорошие новости, на самом деле. Взбодритесь, ребята. В России ввели ГОСТ на человеческое отношение к сотрудникам. Он вступит в силу уже с 1 февраля следующего года. Самое главное, босс больше не имеет права заставлять своих подчиненных работать. То есть теперь это только мотивация. Ну или так это можно назвать, наверное. Нужно будет поддерживать принцип «равный равному». Да, то есть никаких вот этих вот иерархий больше быть не должно.
2: Конечно.
0: Давать сотрудникам конструктивную критику, понятно, ну, обратную связь в целом, критика, какая критика, не должно быть никакой критики. Четко ставить задачи, это очень важно. Было исследование же, что один из самых больших стресс-факторов на работе, это когда задачи размазаны, ничего не понятно.
2: Без конкретного ТЗ получается ХЗ.
1: На самом деле, не, у нас в нашей сфере тоже иногда, когда люди голос заказывают для чего-то, а потом начинается вот это, ну вот... что-то не то. А я такой, ну, как мне это выполнить?
0: Кроме того, запретили, естественно, оскорблять работяг, грузить их переработками. И в приоритете нормальное общение, умение грамотно вообще ставить как бы, ну, задачи, как я уже сказала. И поддерживать хороший климат вот внутри коллектива.
2: Ну, видишь, это ГОСТ, а мы все будем работать по ТУ.
1: Я еще думаю, знаете, что в принципе там все, но оно такое. Тоже, я вот про вот это вот какую-то там атмосферу на работе не люблю, потому что я такой, слышите, давайте расслабимся. Это все-таки работа, а не развлечение. И там не друзья собираются по интересам. Но вот это первое. То, что теперь нельзя заставлять человека... Ты прикинь, ты человеку дал денег, чтобы он пришел к тебе и сделал то, что тебе нужно. А ты его еще заставить это не можешь делать, если он не хочет.
0: Ну, вот
1: и я поэтому думаю, там будет мотивация в итоге скатиться к тому, что типа, ну смотри, короче, есть Варик, не получить по роже в конце смены. Как ты замотивирован, дружище?
0: Это чтобы никто не выгорел, не дай бог. Сейчас же все такие чувствительные, ну вот куда ни посмотри.
1: Так это потому что, если ты вот не те-те, то ты выгораешь. А если ты, ну жизнь такая, что пойду, потом в морге отдохну, то ты становишься несгораемым.
2: Ну сейчас современные люди уже с родителями на собеседование ходят, так что, возможно, эти ГОСТы, они больше для как раз них.
1: Кстати, родители собеседования вот эти, я тоже абсолютно, я даже не могу вот представить, как это возможно, где сидит мама такая, а что у вас тут? И он, а сына рядом корзину за рукав и дергает, что-то в ухо и такая, она такая, нет, не, мы тебе вчера игрушку брали. Ладно, товарищи, впереди есть еще один варик получить подарочек через участие в конкурсе «Окончательный монтаж». Набирайте 237-104.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от «Застройщика». ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: сломался вариатор на Ниссане, ДСГ на Фольксвагене пинается, автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе и проведении сроков мест и порядке получения призов на atsedifismastok.ru.
2: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-gb.ru.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Окончательный монтаж» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «G-Tour» на Селькоровской, 22.
1: Актерам 5 минут перекур.
2: «Окончательный монтаж».
3: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
4: Я надеялся, что вам понравится.
2: «Окончательный монтаж».
3: Ядрёна мать.
5: Я надеюсь, что вам понравится сейчас участвовать в конкурсе «Окончательный монтаж» после того, как кто-то наберет 230...
6: Как будто зелье варишь.
7: Угроза, да, какая-то должна следовать.
8: 237 стоит 4.
6: Иначе мы не сможем расколдовать Дашки. И он таким останется на всю оставшуюся жизнь.
7: А он и не заколдованный.
0: Да. А самое грустное, что на самом деле заклинания нет.
7: А я и не сплю.
0: Таким это неизбежно. Да-да-да, мужчина, проснитесь.
6: Да-да-да. Все мы помним этот анекдот. Я, кстати, где-то видел даже ролик по этому анекдоту.
0: Я, по-моему, даже проживал эту ситуацию в одном из плацкартов.
7: Зачем ты ее проживал?
6: Надо было выплевать. 237-104, алло-алло.
7: Привет.
6: Есть звоночек.
0: Доброе утро.
6: Как зовут тебя?
9: Доброе.
6: Представься, пожалуйста, Андрей. Андрей, ты по громкой связи что-то, как какое-то эхо. Приемчик убавь, пожалуйста, да.
0: Скажи, как часто ты вообще, часто ли смотришь кины какие-то новые?
9: Ну, редко.
7: Старые
0: редко.
7: В основном
0: пересматриваешь. И ты такой, типа, окончательный монтаж звучит, как конкурс именно для меня редко смотрящего фильма.
6: А вот ближайшая дата, когда ты что-то смотрел, она имеется? Или ты там дома смотришь, в кинотеатр не ходишь? Как это обычно происходит?
9: Нет, дома в основном, дома.
6: Может, что-то последнее я порекомендую, чтобы посмотреть. Я сам редко смотрю чего, вот что хорошее видел из последнего.
9: Марик смотрел.
6: Это что?
0: Это дочь Линки?
9: Нет, про Донбасс.
6: А, я не слышал об этом фильме.
0: Я тоже не слышал.
6: У нас для тебя есть один фильмец, но мы из него оставили только начало и концовку. Если не отгадаешь по проигранному файлу, тогда можем подсказать тебе, дать 3 подсказочки об этом фильме. Сможешь справиться, отгадаешь, какое кино, тогда подарочек будем выбирать. Ну что, готов прослушивать?
9: Да.
6: Стартуем.
10: Attention. 4 года в отставке, а все козыряете?
11: В знак уважения.
10: Присаживайтесь. Вы знаете, кто я?
11: Нет.
10: Ваши предположения?
12: Окончательный монтаж.
11: Прости, ранила на прошлой работе.
13: Если ищешь новую, на кухне нужен помощник. Что ты умеешь делать?
11: Стреляю хорошо.
13: Насколько?
11: Бью с 3900 метров.
13: Значит, побил мой рекорд?
11: Хотелось к тебе вернуться.
0: Я просто хочу отметить, нужный человек на кухню, что ты умеешь? Стреляю отлично. Что ты шмалять по помидорам собрался?
6: Сигареты для клиентов. Андрей, мы можем дать подсказки, если ты не знаешь еще, о чем идет речь. Стоит ли?
9: Ну, давайте попробуем.
6: Итак, в этом фильме ты мог заметить странный туман, также подглядывание друг за другом с помощью биноклей и старый джип с лебедкой. Вот в этом фильме были. Что это за кино? Как ты думаешь, какой фильм мы загадали? Есть какие-нибудь версии?
9: На «Механика» похож. По
6: нет. Больше версий нет?
9: Больше чего-то нету. Ну, фильм знакомый очень.
6: Знакомый.
0: Ну, он какого там года?
6: Да, 25-го.
9: Не совсем новый.
0: Я говорю, знакомый. Для меня все, что после 2010-го новое до сих пор.
7: 25-й, это вчера было. Вы что?
6: Ну, что, нет версий?
9: Нет,
6: ладно, Андрей, не расстраивайся, узнаешь правду от другого
0: тебя.
6: Радиослушателя. 237-104, кто готов, кто угадал, кто знает, о каком фильме идет речь.
0: Вот есть же ощущение, что лебедка — это, типа, лебедь-женщина, которая не очень порядочную жизнь вела.
7: Я тоже хотела сказать, такое слово как будто неприлично
6: должно
7: быть. Алло,
0: доброе утро.
6: Как зовут тебя?
14: Утро доброе, Серега.
6: Ну что, Серега, какое кино-то загадали?
14: Это что-то со снайпером.
6: Что-то со снайпером, так и называется.
0: Откройте что-то со снайпером на барабане.
7: Есть такая буква?
6: Нет названия-то у тебя? Или больших историй?
14: Снайпер не он?
6: Как?
14: Снайпер.
6: Нет, не снайпер. Но в фильме, конечно, снайперы есть.
14: Блин,
6: нету.
14: Тогда не знаю.
6: Ладно, другой звоночек принимаем. 237-104, мы докопаемся до истины.
0: В этих шарадах там. Снайпер, там снайпер, я такой, снимал Снайдер. Что? Доброе утро.
7: Привет.
6: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
12: Сергей меня зовут.
6: Сергей, какое кино мы загадали?
12: По-моему, это «Ущелье».
6: Да, конечно, да.
7: Ущелье.
6: Фильм с Аней Джой Тейлор, или как там, Тейлор Джой. Не меняет сути. Сергей, как тебе самому фильм понравился?
12: Неплохой фильм.
15: Да, а там же играют
6: люди вот эти внутри.
15: Там главный герой же мужской, это конченая тварь из «Дивергента».
7: Он самый.
6: Но там он добрый парень.
15: Он немножко гнида из «Кадетства». Американская версия.
6: Здесь он себя вел хорошо, если считать концовки, когда он свое руководство мочил. Но по делу. Поздравляем тебя с победой, Сергей. Давай определяться с подарочками. Что хочешь из нашей копилочки забрать? Имеется пара билетиков в кинотеатр, «Континент Синема» в Алатыре. Есть на футбол билеты «Урал». Ну хорошо, оставайся на связи, расскажем, как сможешь получить их себе. А сейчас громко и четко крикни нам «Катапульта». 3-4.
12: Катапульта!
16: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Вот Андрей настаивает, что день как будто бы уже переходит в утро. Я не согласна.
0: Я настаиваю. На березовых бруньках все остальное ложь.
1: 10:25. Это как будто бы вполне себе еще доброе утро, мои хорошие слушатели «Радио Пилот». С вами «Катапульта». И мне для вас новости из интернетов. 11-летняя девочка оказалась в некоторой проблеме. Знаешь, птичка на хвосте принесла. Вот это.
2: Короче, 11... Зайчика вместе с подарком. Где он?
0: И белочкой.
2: С горячечкой.
1: Ой, да. 11-летняя девчонка, в общем, в проблеме оказалась некоторой. Отец ограничил ей доступ как бы к Ютубу, да, на ее ноутбуке. И она не растерялась. Она пошла к Клод нейросети, попросила помочь как-то обойти родительский контроль. В итоге собрала свой собственный браузер, спокойно все лимиты обошла и сделала она это не первый раз. Она рецидивистка. До этого она умудрялась подсматривать код через запись экрана. В общем, отец уже не знает, что с ней делать. Она эволюционирует с каждым днем.
2: Ну, скоро уже, возможно, и отцовство сможет изменить. Найдем себе папашу позговорчивей.
0: Это все приведет к тому, что она такая, типа, папа, закрыл мне доступ полностью в интернет. И Клод такой, собираю полностью весь интернет, но вместе со всем опасным для детей контентом. 5 минут.
1: А в японской стороне интернета завирусился один краб. Это краб по имени Ахамора, как вот знаете, заклинание из Гарри Поттера. Вот это. Он из аквариума в большом прибрежном парке, там у них океанариум есть классный, и он обожает брать на ручки морскую звезду и показывать ее посетителям.
0: Глядите, Патрик!
1: Делает он это настолько постоянно, что сотрудникам пришлось просто заменить настоящую на искусственную, потому что терпеть это невозможно на месте Патрика, мне кажется, что осложняет рабочий день морской звезды.
2: Возможно, стоит каждый день сделать эту звезду немного тяжелее, чтобы он раскачивался.
1: Кстати.
2: И когда под ней 5 звезд, он станет настоящим таксистом.
0: Я думаю, что к этому крабу стоило бы приставить охрану, потому что я помню другого, который вирусился несколько лет назад.
2: С ножом?
0: Который ножом шугал всех. Да, что если в какой-то момент к нему сзади подходит, такой, отдал звезду. И он еще вот это странно по крабе влево-вправо бегает. Отдал звезду, звезду, звезду отдал.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.
4: Информация на правах рекламы. Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
3: Реклама.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Атмосфера просто космос.
10: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
11: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
10: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
12: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На завокзальной ситуация не радует от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов. По Восточной тоже не погонять от Короленко до Челюскинцев. Толчья коварно ждет на объездной от Громова до Амундсена. Ну и на проспекте Космонавтов тоже немножко потерпеть придется от Заречной до Бакинских комиссаров. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброго утра всем, у кого сегодня рука чесалась. Что-то, наверное, видимо, вам надо получить. Не исключено, что подарок на Радиопилот выиграть. В частности, сейчас вы можете получить приз от нашего спонсора ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер «Джили» на эскадронной 41, район Вторчермет.
3: А чтобы этот подарочек заиметь, нужно прямо сейчас набирать 237-104, находитесь в зоне устойчивого покрытия.

0: Сотовой связи, ответьте наш простой вопрос правильно, и подарок вот станет вашим. А это 8 предметов автомобилиста, наборчика, отдельная тема.
1: Ты мне только что подсказал, я всегда думал, вот найти цензурную форму, да, как же меня все заимели.
0: Алло, алло.
1: Доброе утро.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Алексей.
0: Алексей, какой-то странный выдох был сначала. Ты выпиваешь?
3: Если бы я за рулем.
0: Это хорошо, за рулем. Это прямо то, что...
1: А я такой типа, так, ну а выпиваешь?
2: Это понятно.
0: У нас как раз вопрос на автомобильную тематику. Дашь нам правильный ответ и подарочек твой. Вопрос следующий.
2: В топовых комплектациях автомобилей Geely оснащены голосовым помощником. И вот что нужно сказать, чтобы его активировать?
0: Вариант первый. Привет, Жили. Вариант второй. Поехали. Вариант третий. На старт. Внимание. Марш. Как ты думаешь, какой из этих фраз активируется голосовой помощник в Жили?
3: Скорее всего, первый вариант.
0: Привет, Жили. Это твой ответ.
3: Да.
0: Ну что ж, мы его принимаем. Это чистейшая правда. Действительно так.
1: Но
0: и есть.
1: Надо сделать поправочку еще на русский менталитет, чтобы в некоторых случаях откликалось на команду. Алло!
2: Алексей у нас получает набор автомобилиста. Там у нас 8 предметов целых.
0: Да, и аптечка есть, и перчатки, ремкомплект для шины, и аж противооткатный упор. В общем, все не перечислишь. Алексей, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи.
3: Спасибо.
0: За эфиром с тобой пообщаемся на тему того, как сможешь забрать свой презент. А сейчас громко и четко крикни нам «Катапульта». 3-4.
3: «Катапульта»!
4: На радио «Пилот». Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
8: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
9: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
11: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
14: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
15: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
16: Учитель, как вы мудры.
15: Да это не я. Мне в букете сказали.
16: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
15: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
17: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
18: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
19: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
18: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
19: Правда?
20: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброе утро! На радио «Пилот» пришло время свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Доброе утро. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Екатеринбург с рабочим визитом посетил первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По данным ОРА.ру, он проверил подготовку города к международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре. Екатеринбург к фестивалю полностью готов. Екатеринбуржцам не придется делать перерасчет за отсутствие холодной и горячей воды в домах, заявил мэр Алексей Орлов. Ресурсоснабжающие организации не будут включать плату за те дни, когда воды не было. В нескольких районах города нет горячей воды из-за того, что холодная не поступает на теплоисточники. Сегодня холодную воду подадут на Гурзувскую и Свердловскую ТЭЦ, но в ограниченном объеме, пишет Я-1. Алексей Орлов принес извинения горожанам за доставленные неудобства, а горячую воду обещают вернуть екатеринбуржцам на следующей неделе. В Екатеринбурге подростки разбили стекло троллейбуса. Инцидент произошел накануне вечером на станции Таганская. Малолетние хулиганы разбили стекло у троллейбуса номер 33. Они также повредили кузов машины. Теперь требуется ремонт. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екатеринбурга». Как напоминает «Комсомольская правда», в Екатеринбурге уже неоднократно пытались повлиять на подростков-зацеперов. Осенью прошлого года их массово ставили на профилактический учет. Силовики наблюдали всплеск случаев хулиганства в общественном транспорте. В Свердловском парке «Олени и ручьи» закрыли часть маршрутов из-за паводка. Администрация парка обещает сообщить, когда вода отступит, и туристы смогут снова гулять по любимым местам. Цены в России немного снизились. Как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Спецфинансирование сотрудничества Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashtochodom.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Вести только дождь, снова дождь, будет дождь.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: А теперь поговорим о погоде. Спонсор прогноза ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». По заверениям синоптиков, ждем в течение дня облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 22, плюс 24.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: А напоследок я скажу.
12: Катапульта.
0: Итак, дорогие наши вы, 11 часов утра уже дышат в затылок, а это значит, что катапульте, какой бы не катапульта она ни была, нужно понемножечку собираться, чтобы вечером уже, ну, назвать себя как есть.
13: Ребят, не забываем, что радиопилоты сеть салонов цветов в букете.рф продолжают традиционную акцию «Собери ребенка в школу» по 28 августа. Переходите по ссылкам у нас на сайте pilotfm.ru и решайте викторины для каждой возрастной каждой категории есть своя викторина. Соответственно, первоклассники, начальная школа, средняя и старшая. Каждый правильно решивший викторину становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» определим 8 счастливчиков, мальчика и девочку в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
8: Но 28 августа еще впереди, а сегодня у нас 13 августа, и отмечается день встреч. Сходите на свидание, устройте застолье. Можно собраться с ребятами, с которыми вот это... нам надо чаще встречаться.
13: А завтра вот день расставаний.
14: Я думаю, зачем сразу какие-то люди, друзья, гуляют, свидания. Я вот могу встретиться с подушкой лицом восхитительно.
8: Только ночью.
13: Да зачем? Зачем ждать?
8: Отмечается Международный день левшей, чтобы привлечь внимание общественности к трудностям в обыденной жизни. Кстати говоря, доля левшей на земле составляет примерно от 10 до 15%. То есть немало.
14: Пропустил, да, у них какие-то сильно трудности, их все еще линейками бьют по рукам и переучивают.
13: У них долевка. Слушай, какие проценты.
14: Да, это вот этого типа, а в смысле нет? А ты видел хоть одну кружку для левшей?
8: Еще отмечается день шумящих ракушек, чтобы к морю хотя бы в своих мыслях перенестись, если вот нет такой возможности в реальности.
13: Да, только слышите вы на самом деле свой кровоток там.
14: А в худших случаях кровосток.
8: И отмечается день русского сарафана. Ему 650 лет уже, да, традиционнейшему наряду. Интересно, что в 14 веке на Руси сарафаном вообще называли сначала парадную мужскую одежду, уже потом она стала женской.
14: А потом еще и радио слышал, туда установили. Сарафанное.
13: Оно там под подолом.
14: Ой, ладно, ребята, всех, конечно же, поздравляем с праздничками, но и желаем вам
15: удачного дня!
16: В Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
17: Реклама.
18: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс «Бизнес-класс» Лувр.
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса Лувр. Искусство жить. Телефон Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Операция.
9: Реабилитация.
8: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Плохой полицейский.
11: Все живут по моим правилам, даже преступники.
10: И хороший полицейский.
12: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
10: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ 16+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.

0: атаки, твое греческое настроение.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.

0: Летняя музыка в летнем эфире на 104,1 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я, Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира. Здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы в высшем пилотаже и продолжим наслаждаться новой музыкой скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации, проверка на дорогах на 104,1 FM. Спонсор программы ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» на Бебеля 33. Водители, прислушайтесь, по сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по ЕКАД от реки Березовка до 13 километра. По трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до переулка Укромный. Движение затруднено по Восточной от Короленко до Челюскинцев, по Щерса от Машины до 8 марта, по Завокзальной от переулка Мельковский до проспекта Космонавтов. Мерцают Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной, Куйбышева от Белинского до Бажова, Восточная от Малышева до Первомайской. Пульсируют Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской и Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шоумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шоумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
8: УСЗ «Астралин». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
9: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
6: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
10: Реклама ИП Александр Иванович, 66 720 920. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
11: Вы

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. За ночь силы ПВО перехватили 362 украинских беспилотника. БПЛА ликвидировали над приграничными центральными регионами Башкирии, Подмосковьем, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. В Свердловской области подорожал сахар. За неделю прибавил 1.5% и стоит в среднем 82,70 за килограмм. Это движение ожидалось в разгаре сезона заготовок. При этом, по данным Свердловскстата, снижаются цены на овощи. Екатеринбургские подростки снова ополчились на общественный транспорт. На этот раз малолетние вандалы разбили стекло троллейбуса номер 33, оторвали лестницу, повредили кузов и сбежали. Инцидент произошел вчера вечером на остановке Таганская. Хулиганов ищет полиция. Сегодня последний теплый и сухой день на этой неделе. В выходные в Свердловскую область придет похолодание, предупредил Уралгидромет. По его данным, сегодня в Екатеринбурге до плюс 27 градусов и сухо. 14 августа пойдут дожди. В последние дни недели предполагается выпадение 8-15 миллиметров осадков на крайнем севере области до 25. После прохождения атмосферного фронта 15-16 августа поступит порция холодного воздуха, температура понизится. Днем плюс 16-20. По данным фонда ФОБОС, на следующей неделе дневная температура воздуха будет варьироваться от плюс 15 до 23 градусов. Ночами ожидается похолодание до плюс 9. И синоптики прогнозируют дожди. Самыми востребованными спорттоварами первой половины этого года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток для этого вида увеличились в 5 раз, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое. Как поясняет газета «Коммерсант», это связано в том числе с тем, что занятия паделом обходятся дешевле классического тенниса. Участники рынка также отмечают, что время от времени разные виды спорта испытывают такой взрывной рост на 2-3 года, после чего спрос нормализуется. Кроме того, для падела сейчас в крупных российских городах, и Екатеринбург здесь в авангарде, активно создается инфраструктура. В стране уже более 1000 кортов и более 270 клубов. Сегодня отмечается Международный день левшей. Левши составляют около 10% населения планеты. Среди них Леонардо да Винчи, Наполеон, Стив Джобс и другие выдающиеся личности. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Завтра, 14 августа, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: Пилот FM.
7: Реклама.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Песня, что называется, с историей. В секретной фонотеке «Радиопилот» Бакус «Just Be Good To Me». Но это кавер на знаменитый трек исполнителя «Карма».

Стинга, ну, в общем, не то, что обвиняются, но говорят о сильном сходстве этой песни с песней Лео Сейера «More Than I Can Say». В общем, так и развивается музыка. В секретной фанатеке у нас для вас сейчас трек с верхних строчек нью-диско-чартов «Just Be Good To Me», «Бакус».

0: Это тема белорусских мыслей. Чуть раньше Temper City, Selfie One, 104.10 FM. Добрый полдень всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе, и приглашаю вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, в дневной драйв на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «Ульсан Авто». В нашей музыкальной программе в ближайшее время будут задействованы рэпер 50 Cent, Мадонна и Мартин Гаррикс с новой песней Bizarre, Медуза и Хенри Хамамиль. Сразу после проведу в эфире конкурс. Разыграю набор предметов для ухода за вашим автомобилем. Готовьтесь набирать наш номер телефона, я тоже готовлюсь. Добрый полдень, полетели.
1: Реклама.
2: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Ульсан Авто» ИН-66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Традиционная акция «Радио Пилот. Собери ребенка в школу» началась.
8: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
7: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
8: Уже 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
9: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. Оберендрис 18-665-800-308-48.
13: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
14: Эх, прям как у нас.
13: А дальше?
15: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
16: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
17: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
18: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
19: Айвазовский? Подлинник?
20: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
19: Шедеврально.
20: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
21: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
22: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время нам с вами, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, развлечься конкурсом. Это шанс выиграть набор предметов для ухода за автомобилем. Хотите такой набор? Набирайте 237-104, 237-104 и ответьте на несложный вопрос от смелого спонсора нашего конкурса ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. На этой неделе мы задаем вопросы и выигрываем, разыгрываем призы и еще узнаем подробности о новых моделях «Хавейл». Есть ли звонящий? Похоже, есть. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Зовут Андрей.
2: Андрей, очень приятно. Я Дмитрий. Андрей, у вас случайно не «Хавейл»?
3: Еще раз?
2: У вас случайно автомобиль не «Хавейл»?
3: Нет, случайно не «Хавейл».
2: Ну, давайте вместе тогда изучать особенности новых моделей этой марки. «Хавейл Дарго» оснащен голосовым помощником, который можно активировать, обратившись к автомобилю через Яндекс-станцию. Представляете, какая фича? Что может сделать автомобиль удаленно? Варианты ответа. Включить любимую радиостанцию на всю улицу, заказать топливо на ближайший АЗС или запустить двигатель и подогреть сиденье. Как вы думаете, Андрей?
3: Я думаю, запустить двигатель.
2: Дистанционно, через Яндекс-станцию запускается двигатель и подогревается сиденье. Да, правильный ответ, Андрей. Вы получаете набор для ухода за вашим автомобилем. Поздравляю. В качестве победителя можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Привет всему городу. Хорошего настроения. Хорошей бы погоды еще.
2: Хоть немножко, да?
3: Да-да-да. Жене, детям, всем привет.
2: Спасибо, Андрей. Хорошая речь. Не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Андрей выиграл набор для ухода за автомобилем от ЗАО «Lucky Motors», официального дилерского центра «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Спасибо всем, кто принимал участие в конкурсе на этой неделе. Может быть, продолжим на следующей. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама.
2: Турбо-картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Дневной драйв на радио Пилот.
9: Секрет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7, ну, достаточно.
5: Сомнительно, но 7, окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так, с пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13, идеально. Больше 13 уже нудятина.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Просто мне кажется, время настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом.
4: Ну, понятно, что...
5: Именно сам процесс,
4: да? Вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
7: Плохой полицейский.
8: Все живут по моим правилам, даже преступность.
7: И хороший полицейский.
9: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
7: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего.

0: тоже лето терять.
1: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
2: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. ВСУ атаковали очередной логистический центр в Альберес, на этот раз в Башкирии. Из-за воздушной атаки там произошел пожар на объекте «Маркетплейс» на территории промышленной зоны, сообщили в пресс-службе компании. На месте работают пожарные расчеты, проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На указанном объекте товары не хранятся, подчеркнули в компании. Ранее сегодня глава Башкирии Ради Хабиров сообщил о том, что обломки БПЛА упали в промзоне «Салават». И там возникло возгорание. Екатеринбургский водоканал поднимает тарифы на фоне скандала с отключением воды в городе. Как пишет «Новый день», если сейчас за кубометр горожане платят 52 рубля 63 копейки, то уже с октября будут платить 59,41. Такие данные закреплены в постановлении региональной энергокомиссии. Таким образом, рост составит 12,88%. Напомню, в выходные из-за нештатной ситуации на западной фильтровальной станции водоканала половина Екатеринбурга осталась без воды. Позднее сообщалось, что модернизацию станции должны были завершить еще в прошлом году. Деньги на это собрали с населения в рамках тарифа, в который включили так называемую инвестнадбавку. Однако завершение работ перенесли на 2029 год, напоминает агентство. Кластер гражданских беспилотников планируют создать в Свердловской области. Региональные власти обсудили такие планы с предпринимателями. Предлагается создать технопарк беспилотных технологий на базе Титановой долины, пишет газета «Коммерсант». Камерный театр в Екатеринбурге закрыли на капитальный ремонт. Завершить его должны через год. На время ремонта спектакли перенесут в Дом офицеров, пишет портал 66.ru. Огурцы стали самым подешевевшим в России продуктом. С начала года цены показали наибольшее снижение по сравнению с другими товарами в 2,5 раза. В январе килограмм огурцов стоил 299 рублей в среднем, в июле уже 121, сообщает РИА. Из России хотят организовать больше прямых рейсов на индонезийский остров Бали. Также планируется развивать рейсы на Ламбок и Комодо, чтобы туристы из России могли летать не только на Бали, пишет ТАСС. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». Завтра, 14 августа, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
11: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке с нами Ажна, Бельгия и Абрахам Блю. Тема называется «Make Me Fall in Love». Сейчас на верхних строчках в танцевальных чартах. Наслаждайтесь, друзья. Сразу после в нашем эфире стартуют получасовые нон-стопы без рекламы.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и тянет» июль на Металлургов 65.
4: Информация на правах рекламы.
5: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и тянет» в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки.

0: Дневной драйв на Радио Пилот.
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на Радио Пилот ИП «Фагиба» Александр Иванович.
2: Реклама.
3: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер Аками Восток не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мега выгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620. Александр Иванович,
4: 66-720-9220-220. Приложение до конца августа текущего года. Сибирский 30. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщику СЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outback Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
1: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
2: Жилой квартал Никольский.
3: Расстройщик от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashchetom.rf.
4: Не стыдно?
5: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксономик Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. Термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
11: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta.dfcgb.ru.
12: Музыкальный нон-стоп.
13: Полчаса без рекламы.
12: Только музыка.
13: На радио «Пилот».
14: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот». Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail City» на Умельцев 2.
15: Информация на правах рекламы.
16: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
17: «Lucky Motors».
12: Полчаса только музыка.
13: Без рекламы.
12: Музыкальный нон-стоп.
13: На радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Мошенники начали отправлять россиянам фишинговые открытки перед Медовым Спасом. Специалисты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не открывать вложения от незнакомцев, пишет РИА. В Свердловской области от имени ФСБ распространяют фейк о ветеранах СВО. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», передает агентство ИАН. В подконтрольных спецслужбам Украины телеграм-каналах вброшено недостоверное видео о якобы задержании лиц, объединившихся в несуществующую структуру под названием «Спарта-Урал». Публикация сопровождается подписью ОТВ «Екатеринбург». Однако такой материал на телеканале не выходил, говорится в сообщении. Вымышленное событие фейковой новости пытаются связать с полпредом Артемом Жогой. Пресс-служба Свердловского регионального управления ФСБ подобного информационного сообщения и видео не распространяла, отметили представители спецслужбы, на которых ссылается я. В Ирбите продолжают устранять последствия паводка. Накануне депутат Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал городу оборудование для откачки воды и просушки помещений, спецодежду, антисептики. Во время рабочего визита в Ирбит парламентарий также провел личный прием горожан. В Ирбите работают и активисты волонтерского центра Алексея Вихарева. Они помогали городу с первых дней паводка. На моторных лодках добирались в труднодоступные районы, оказавшиеся под водой. Эвакуировали жителей, домашних животных и скот, развозили питьевую воду и продукты питания. Популярные марки бензина 92 и 95 подешевели за последнюю неделю в Свердловской области на 1,2%. Это следует из данных Свердловскстата. При этом 98 бензин, наоборот, подорожал на 0,3% и стоит почти 96 рублей за литр. Ночь кино пройдет в Свердловской области 29 августа. Участвуют всего 185 площадок, 11 из них под открытым небом. В Екатеринбурге акция состоится на 20 площадках, сообщает Департамент информполитики. В Таиланде с октября изменится процедура досмотра багажа. Чемоданы и сумки отдельных владельцев будут проверять особенно тщательно. При этом аэропортовые службы Таиланда смогут вскрывать багаж без присутствия владельца, сообщает Ассоциация туроператоров России. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич, автоцентр «Прайм Сервис», сайт prime196.ru. Завтра, 14 августа, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: «Je suis musique». «Я и есть музыка». Этот трек вышел в 1978 году, в эпоху расцвета настоящего диско. Продюсер Церон, помните такое имя? Сейчас на верхних строчках хит-парадов в стиле нью-диско, в реинтерпретации, кавере, что ли, от исполнителя Дерон. Специально для вас сейчас в секретной фанатеке «Радио Пилот» Дерон и Церон. «Je

0: В Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сила.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание у тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220. Реклама ООО «Пульсанавто» и N66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
5: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
4: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
4: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
6: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
12: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
13: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
12: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense. Джентльмен.ру.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385 85.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Операция.
3: Реабилитация.
2: Восстановление.
3: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
3: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
2: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Сын

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
3: И главный приз... автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести против получения призов на acidifizvostok.ru.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступники.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
2: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус – ваш выбор.
13: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Атмосфера! Просто космос!
20: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга. Достойно.

0: 101.4 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство проводит анализ оптово-отпускных цен крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. Кластер гражданских беспилотников планируют создать в Свердловской области. Региональные власти обсудили такие перспективы на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Участники проанализировали шаги, необходимые для формирования межотраслевой экономики беспилотных технологий во всех сферах применения. Так, сейчас на Среднем Урале активно развивают беспилотные трамваи, грузовики, а также рободоставку. На территории кластера смогут вместе работать ученые, разработчики, производители электроники, индустриальные парки. Предлагается создать технопарк беспилотных технологий на базе Титановой долины, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сегодня отправляется в Волгоград. Завтра там состоится матч 6-го тура чемпионата первой лиги против «Ротора». Команды соседи по турнирной таблице. «Урал» на 4-м месте с 10 очками, «Ротор» на 5-м с 9. Обе ставят задачу по итогам сезона выйти в премьер-лигу. Любопытно, что «Ротор» тренирует бывший наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, а в составе волгоградцев выступают бывшие шмели Эмерсон и Аюпов. В этом межсезонье в обратном направлении проследовал защитник Коротков. Матч «Ротор-Урал» начнется в пятницу 14 августа в 21:30 по времени Екатеринбурга. Сегодня последний теплый и сухой день на этой неделе. В выходные в Свердловскую область придет похолодание, предупредил «Уралгидромет». По его данным, сегодня в Екатеринбурге до плюс 27 градусов и сухо. 14 августа пойдут дожди. В последние дни недели предполагается выпадение 8-15 миллиметров осадков на крайнем севере области до 25. После прохождения атмосферного фронта 15-16 августа поступит порция холодного воздуха, температура понизится. Днем не выше плюс 20. Россияне массово едут в Черногорию. Число бронирований отелей и апартаментов там в августе подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают возросший интерес к Черногории с предстоящим осенью введением визового режима, пишет ТАСС. Так, после появления информации о визах, число поисковых запросов на размещение в Черногории выросло в 1.5 раза. Самыми популярными у россиян стали Будва, Тивот и Подгорица. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
4: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга». Завтра, 14 августа, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Новая музыка
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
10: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна-77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
11: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Алексей.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Маклмор, Райан Льюис и Рэй Делтон, чуть раньше Токио Хотел на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Менее чем через час меня сменят на посту у микрофона ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Да, до этого времени успеем послушать много музыки, хорошие разные. Примерно в 3.30 послушаем «Катапульту на бис». Будет свободная минута желаний и возможности, загляните на наш сайт pilotfm.ru. Здесь, в числе прочих аттракционов, стартовала наша традиционная акция «Собери ребенка в школу». Мы организовали это соревнование по традиции, да, вместе с сетью салонов цветов в букете.рф. По 28 августа переходите по ссылкам на сайте «Радио Пилот» и решайте вопросы викторины. Для каждой возрастной категории своя викторина. Всего 4 будущие первоклассники, начальная, средняя и старшая школа. Каждый правильно решивший вопросы викторины становится финалистом. А 28 августа в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП «Каутаев» Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Вступайте в игру. Желаем удачи. Наша музыкальная программа продолжает свое развитие. Скоро здесь «Темпер Сити», дальше «Аве», «Джакс Джонс», МНК, «Моя Мишель», «Санми», кое-кто еще и интересный. И все это в дневном драйве на «Радио Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Погиба» Александр Иванович. Спасибо за внимание. Полетели.
1: Реклама.
2: Mitsubishi. Автомобиль для тех, кто не стоит на месте. А чтобы каждый километр был в удовольствии, нужен сервис, который знает эту марку изнутри. Официальный дилер «Аками Восток» не просто проверяет масло, а проверяет все, что влияет на надежность. И сейчас делаем это по мегавыгодной цене. Максимум пользы, минимум хлопот. Не тяните с обслуживанием. Узнайте подробности и запишитесь прямо сейчас по телефону 620.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
6: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступники.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
7: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
3: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль. Для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
11: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
13: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
14: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
3: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
4: Так вот недавно же было 3.
3: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7. Ну, достаточно.
5: Сомнительно, но 7, окей.
3: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так, с пивом пойдет.
4: 3 минуты с натяжкой.
3: 7-13. Идеально. Больше 13 уже нудятина.
4: Натирает, что ли?
3: Нудятина, натерки.
4: В смысле нудятина?
3: Все, уже ничего не надо.
4: Не, ну, погодите. Погодите. Просто мне кажется, время настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
3: Ну, это без прелюдии, это потом.
4: Ну, понятно, что...
5: Именно сам процесс, да?
4: Да вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
6: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
7: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
8: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Дневной драйв.

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В результате атаки БПЛА в Башкирии пострадали 2 человека. Силы ПВО сбили над регионом 21 украинский беспилотник, 16 были перехвачены в Салавате. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров. По его словам, целью атаки стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тушат пожар, в том числе с помощью вертолета. 2 раненых доставили в больницу. Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили, что после атаки в Башкирии загорелся их объект на территории промзоны. Сотрудники были заранее эвакуированы. Огурцы стали самым подешевевшим в России продуктом. С начала года цены на них показали наибольшее снижение по сравнению с другими товарами в 2.5 раза. Если в январе килограмм огурцов стоил в среднем 299 рублей, то в июле уже 121, пишет РИА. Помидоры заняли 2 место как наиболее подешевевший товар. Цены на них упали примерно на треть, до 186 рублей. Следом идут апельсины, стоимость которых снизилась на 15%. До 138 рублей. В Свердловской области за последнюю неделю продолжилось снижение цен на сезонные овощи. Так, огурцы упали в цене до 96 рублей, помидоры до 192. Стал дешевле и борщевой набор. Картофель, капуста, свекла, морковь. Но за неделю подорожал сахар на 1.5%. Он стоит в среднем 82,70 за килограмм. Эксперты объясняют это разгаром сезона заготовок. В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино» на 185 площадках, сообщили в департаменте информполитики. Акция состоится в кинотеатрах, ДК, библиотеках, парках, торговых центрах, детско-юношеских клубах и других учреждениях культуры. 11 площадок будут под открытым небом. В Екатеринбурге акция пройдет на 20 площадках. В этом году программа «Ночи кино» впервые включает 4 отечественные картины. Среди них семейное кино «Буратино», «Чебурашка-2», фильм о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также военная драма «Малыш». Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В 5-й части, которая развернется через несколько лет после 4-й, Шрека, осла и Фиону, а также их детей, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел, Кэмерон Диаз, Фиона. Дочь главных героев Фелицию озвучит Зиндея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле этого года, но ее перенесли на год. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
1: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас».
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич, автоцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Завтра, 14 августа, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
7: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. SkillPro66.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка. Секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии после 16.00. Встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Хорошего вам вечера четверга. Га-га-га, вы хорошей компании. На прощание от меня ловите «Dancing on Lego» с темой «Middleman» «Moon Talk Remix» на 104.10 FM в секретной фонотеке. Всем спасибо, услышимся завтра. Пока.

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты. С вами
1: Навигатор.
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: И если вы хотите Навигатор не только послушать, но еще и посмотреть, мы считайте... телевизор почти! Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тем временем исследование тут новое подъехало про нейросети. Оказывается, они избегают женских персонажей в сказках.
2: Проблематично. Ну ладно.
3: Ну вот, проблематично действительно. Также подумали как раз исследователи Вашингтонского университета. Они проверили 6 ведущих и моделей. Там, получается, был Клод, Джемини, 2 разных чата GPT и еще 2 менее известных вообще моделей.
2: Дофига себе. Да.
0: Предложили придумать сказку или пересказать какую-то?
3: Они предложили, да, придумать историю про одного из 7 животных в одном из 4 сценариев на ферме, кухне, у реки и в магазине. И того получилось около 23 800, значит, сгенерированных историй. 2% всего женских персонажей, 41 мужских и 57 вообще гендерно-нейтральные, без указания пола какого-либо. Соотношение мальчиков к девочкам получилось 19 к 1. И хуже всего дела у Джемини и чата GPT обстоят с этим вопросом.
2: Это типа вот эта вот либеральная повестка напугала даже нейросети. Они такие: да мы лучше женщин вообще вплетать в это не будем.
3: Казалось
2: да
3: бы, наоборот.
2: Не дай бог, шаг влево, шаг вправо, скандал. Но при этом забавно думать, если они вот будут так пересказывать классические какие-то сказки, много неловких ситуаций, где типа: то есть, если я поцелую тебя, царевна-лягушка, то ты снова станешь просто царевной. И лягушка такая: вной? Слушай, по поводу того, что я раньше говорил. Удивительно, что я вообще говорю. Все мое сознание сжало в лягушачий мозг. И я тебе так скажу. Поцеловать все еще надо, но многого не жди.
0: Значит, Пушкин был нейросеткой. 33 богатыря. Батька через одну-ка принцесса лебедь одна была.
2: 33 богатыря, и все вроде как один, но немножко не похожие, потому что не получается одинаково сделать.
0: Надо смотреть на пальцы, сколько их там у них. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс. Карты в городе сейчас 3 балла. Плотно на Икаде, 16 километра до улицы Высоцкого. Объездная не радует от Громова до Амундсена. Начинается пробка на Москву. Московская от объездной до Волгоградской. Рижский переулок встает от Московской до 8 марта. Проезжий не оправдывает название от Губахинской до Укромного переулка. И придется немного задержаться на Щербакова от Лыжников до Павлодарской.
2: Это 33 богатыря, и из них четверо, если приглядеться сзади, они как клетки во время деления нелепо вот так вот связаны друг с другом, просто склеены вместе.
3: В общем, если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в «Навигаторе» буду рассказывать, чем компьютер занять можно в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
7: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ти».
11: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра «Outlet Brand Stories» пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ «Евразия». Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
12: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
13: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Двор детства,

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга». Привет всем, кто словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И чтобы судьбу свою искусить, 237-104 надо звонить.
3: У него рэп-приступ.
0: Сейчас искусанием. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
4: А ведь и правда, это странная привычка. Я до сих пор не научился отыгрывать таких персонажей где-то в процессе, не прикусывая нижнюю губу. Это какой-то важный элемент.
0: Из него не получается нужного, как бы, напора.
4: Да. Вот он, привет, девочка.
0: Вот сорвался звоночек. 237-104. Напомню, наш номер и важное условие нахождения в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
4: Я считаю, что, может быть, конечно, этим поведением я и оттолкну сотни, но тот один, кого это привлечет, будет люто интересным человеком. С ним будет о чем поговорить. Это не будут какие-то истории, как в магазин он сходил и смену отработал. Там будет какая-то жесть.
3: Ребята, уважьте Андрея, пожалуйста.
4: Да, 237-104. Кто-нибудь, кто слышит, как я с ума схожу, всегда думает такой: он меня понимает. Я же тоже. Он давно согласится со мной по поводу ежей-захватчиков или что-нибудь такое.
3: Это я.
0: Надо сделать переадресацию еще на своего телефона сразу на гафуровские дачи.
4: Да, да. Все-таки у меня до сих пор нет дачи. Если к каким моя жизнь стремится, то к ним. А там...
0: Там, знаешь, весна, осень, вот периоды обострения, вот как раз на дачах.
4: Да.
0: Не просто так.
4: То есть, я думаю, типа, воображаемые грядки пропалывать не напряжно. У меня их будет много.
0: Вот опять сорвался звоночек, что-то такое со связи. 237-104, будьте настойчивы и смотрите на количество палочек сверху на телефоне.
3: Можно запарковаться еще где-нибудь. Вот это в идеале, если есть возможность.
0: А если еще и приемчик убавить в процессе набора, вообще другое дело.
4: Алло,
3: привет.
0: Может быть, хоть здесь все будет четко.
4: Пожалуйста.
0: Не сорвется.
5: Привет, привет.
0: Как зовут тебя?
4: Привет.
0: Представься, пожалуйста.
5: Света.
0: Света, я думал, все.
4: Светлана.
0: Замолчала.
4: С этого дня тебя будут звать Светлана Спасительница.
3: Мы тебя на Андрея поймали, скажи честно.
0: Как так вышло, что ты все-таки дозвонилась?
5: Наверное, да, будем считать,
4: на
5: Андрея поймали.
4: Да не, все нормально, я не зазнавшись, на меня только карась идет.
0: Скажи, Светлана, а где ты работаешь, чем занимаешься вообще?
5: Я хирург-стоматолог.
0: Ничего себе.
3: О, уважаемо.
0: И сейчас ты... Нет, сейчас пациент под тобой находится, где-то рядом.
4: Действительно, видимо, из-за меня дозвонилась, посмотрела в веб-камеру, такая: Андрюха, давайте забор поправим, ну реально уже. Он выглядит, как будто злой школьник, которого наругали, шел его пинал после школы.
0: Да, проще сайдингом делать, мне кажется.
4: Да, уже проще, Андрюха, давайте просто нижнюю часть лица снесем, новую сделаем.
0: Светлана, ведь у вас наверняка есть на работе странные словечки, термины какие-нибудь, названия, может быть, чего-либо, что кажется смешным и непонятным. Имеется такое, или на скидку не вспомнишь ничего?
5: Ну, первое, вспомнится тоже из стоматологии, но не из моей, как бы, специализации. Это матрица.
0: Ну, матрица.
4: Ну, мы все в ней.
0: Да. А как называется вот эта штучка, которая между зубами, вот как какая-то пластинка между зубами проводит?
5: Матрица.
0: Это она есть, да?
3: А, у вас миндальная связь.
4: Ребята, покедово, я выхожу, вытащил и улетел просто в реальность настоящую.
0: Светлана, у нас для тебя есть тоже одно словечко эдакое. И три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем выбирать. Слово для тебя сегодня филамент. Что такое филамент?
3: Возможно, это персонаж из комиксов DC 70-х годов. Может быть, это такая пластиковая нить для печати на 3D-принтере. Либо это инкассатор по-польски.
0: Филамент. Как думаешь, что это такое?
5: Второе.
0: Второе? Это что такое второе?
6: Это пюрешка там.
3: С котлеткой.
0: Ну, напомни, какой вариант второй? Персонаж из комиксов, инкассатор по-польски или пластиковая нить? Что ты имеешь в виду?
5: Пластиковая нить.
0: Пластиковая нить для печати на 3D-принтере. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Это действительно так. Вообще термин многозадачный, скажем так. И называется этим и пластиковая нить, расходный материал для печати. И в космосе считаются плоские узкие нити космического вещества газовыми филаментами. И типа структур, состоящие из галактик и их скоплений, тоже филаменты.
4: Да,
5: все,
4: ну в общем...
5: Вы попали в мою работу прям.
4: Смыслов много. Например, как у слова «матрица», как мы сегодня выяснили.
0: А вы что-то печатаете из филамента?
5: Печать шаблонов.
0: Отлично.
4: Это был развод.
0: А чего так долго-то тянуло, выбирала второе?
4: Она просто знала без вариантов.
0: Светлана, четкое попадание. Поздравляем с победой. Давай определяться с подарочком. Что хочешь в нашей копилке забрать?
4: Мы можем тебе предложить билетики в кинотеатр «Континент Синема», либо на футбол можно сгонять. Клуб «Урал» против клуба «Текстильщик» будут играть 22 августа на Екатеринбург-арене. Есть вариант посмеяться, сходить на стендап. Билеты на концерт Али Кокушкиной и Рамиса Ахметова выступают в 19.00 в Бен-Холле 30 августа. Имеются пригласительные билетики на одну из площадок Екатеринбургского музея ИЗО, сертификат в салон дископрав на 1000 рублей или решение этого вопроса за эфиром.
0: Что думаем?
5: Давайте за эфиром.
0: Хорошо, оставайся на связи, Светлана. Сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Реклама.
11: Сань, ты чё, пират?
12: С чего это?
11: Так одноглазый ездишь.
12: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
11: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
12: Я понял, Ксенон Шоп 96.
11: Звони 385-85.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Черпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Затор. Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
2: Еще бы. Сама скоро оценишь.
1: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Субтитры

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступники.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

0: название. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 4 балла. Плотно на Щербакова от Прониной до Павлодарской встает Турбинная от улицы Учителей до Космонавтов. Затруднен проезд по объездной дороге от Громова до Амундсена. Не едется по ИКАДу, по крайней мере, от 16 километра до улицы Высоцкого. И две пробки на Шевской от Плюхера до промышленного проезда и от Тепличной до Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «КПК Водный мир», «Океанариум Екатеринбурга».
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
0: Привет всем, кто не знает, во что новенькое поиграть сегодня вечером. В столице Урала 16 часов и 33 минуты, а с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
2: Никогда не угаснет людей любовь к зомбям. Вышла тут из раннего доступа в полную версию игра под названием No More Room in Hell. По сути своей...
0: Вторая, по-моему.
2: По сути своей, это полуклон Left 4 Dead и Back 4 Blood подобных, где у вас есть команда, и вы выживаете в условиях зомби-апокалипсиса, и вам всем надо вернуться с ништяками на базу. Но только здесь есть несколько поворотов. В частности, это очень сложно. Это для тех, кто любит прям вот испытания. Сложная система, где если ваш персонаж умирает, он умирает навсегда. Во-вторых, вы со своими товарищами, еще тремя, появляетесь в разных точках карты, и вам в первую очередь нужно найти друг друга, подзывая друг друга голосом, на который в свою очередь реагируют зомби. Это создает интересный конфликт. Стоит ли или не стоит орать в какой-то момент. Плюс еще здесь фишка, что вас могут укусить и заразить, но вы все еще выживете, и это на вашей совести. Скажете ли вы своей команде, мол, меня укусили, пойдемте все вместе вот туда, добудем лекарство, где я один не могу, или...
0: А ты в любом случае превратишься, если тебя укусили, да?
2: Не-не-не, тут есть лекарство, но оно в точках, которые нужно командой захватывать, и они должны согласиться с тобой пойти за лекарством. Или же ничего не говорить, полностью превратиться и их покусать.
3: Что
2: тоже забавно, учитывая, что да, ты теряешь все при смерти навсегда здесь, весь инвентарь. Можно и, знаете, других за собой вытащить. В любом случае, у игры не очень хорошие отзывы, но мне кажется, это больше потому, что особой игровой базы нету, так как они немножко разочаровали в стадии раннего доступа. Тем не менее, за 700 рублей, тем более, своя игра заслуживает шанса. И если любите сценарий зомби-апокалипсиса, заходите на игровые площадки, качайте No More Room in Hell 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
4: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 16:44, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И напоминаем, что радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф проводят традиционную акцию «Собери ребенка в школу». По 28 августа переходите по ссылкам на сайте «Радиопилот» и решайте размещенные там викторины. Для каждой возрастной категории она своя. Есть будущие первоклассники, начальная, средняя, старшая школа. Каждый правильно решивший викторину становится финалистом, и 28 августа определим среди этих финалистов 8 победителей, мальчик и девочка в каждой категории, которые получат по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Ништячок, скажем так, прямо хорошо к сезону. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: Есть же вот сейчас такая тенденция, что повсюду люди выгорают, и выгорают бесконечно, по всему
0: до
2: миру
0: лета.
2: Буквально.
0: Да.
1: Они ходят, выгорают. Я говорю, когда вы уже дотлеете?
2: Да, а вот сейчас они начали готовиться к выгоранию заранее, что, мне кажется, еще сильнее вот эту вот проблему провоцирует. Если вы об этом думаете, то вы как будто бы на это ставите. Ну, короче, они начали копить на свое выгорание. Если раньше вот они, ну, понятно, откладывали деньги на покупку жилья, на свадьбу, на пенсию, там еще куда-нибудь. Теперь они формируют финансовый резерв, который вот позволит взять длительный перерыв в работе без угрозы для личного бюджета. Называется это фонд на случай выгорания, соответственно.
1: Послушайте, я так надеюсь, такие моменты, что кто-то, кто в это верит, вот думает, что надо так делать, зумер, сейчас слышит меня, я хочу сказать, знаете, ваше поколение действительно лучшее из ныне живущих, вы такие уникальные снежинки, вы придумали на черный день, и это по-настоящему что-то новенькое, но чего не делал никто до вас.
2: Отличается это все-таки от привычной финансовой подушки безопасности, по крайней мере, ну вот
0: потому
2: это так...
0: у нас дербанится на следующий день.
2: Это так подает. Ну вот, да, опять-таки.
1: А ты думаешь, на черный день оно до черного дня, что ли, лежало? Там нет-нет, да и да, надо было смотреть, насколько пачка.
0: Вчера было затмение, это был черный день.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает Радио Пилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп, МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Длинная пробка копится на Серовском тракте на участке между развязкой на Среднеуральской и ЕКАДо. На онлайн-картах появилась отметка о ДТП, но официальной информации об аварии нет. По словам водителей, которые оказались в заторе, Серовский тракт перекрыли в оба направления. Одной из возможных причин перекрытий водители называют взрывы на ближайшем карьере. В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино». В акции примут участие 185 площадок. Это не только кинотеатры, но и ДК, библиотеки, парки и торговые центры. На 11 площадках показы планируют проводить под открытым небом. Как пишет «Коммерсант Урал», программа «Ночь кино» в этом году впервые включает 4 отечественные картины. Среди них семейное кино «Буратино» и «Чебурашка-2», фильм о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», а также военная драма «Малыш». Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года, напомнили в Департаменте информполитики. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95,78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Но солнце светит, потучи сгущаются вроде.
9: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
10: Обещания синоптиков пока действительно сбываются, по крайней мере, в вопросе осадков. Завтра прогнозы обещают нам сильный дождь ночью, примерно до 6 утра. Потом сухо и снова дождь, но уже слабый и непродолжительный, около 2 часов дня. По температуре от плюс 17 до плюс 20, ветер слабый, западный 1-2 метра в секунду.
11: Можем ли мы использовать этот прогноз как доказательство того, что дождик устает со временем?
0: Ночью сильный, днем слабый. Да,
11: да, да. Он такой, да я уже... Ну, сейчас еще пару капель, я что-то все, я заканчиваю на сегодня.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
15: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
14: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
16: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Донбасс. Привет всем, кто убирает попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 17:03, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: И в любой момент вы можете заглянуть в нашу студию. Никто не останавливает, ехать не надо. Просто подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тут гигантский комок шерсти прокатился по Нью-Йорку. Шар из человеческих волос. 3 метра в диаметре. На днях вот катался по улице Манхэттена. И это реклама бренда косметики для волос. По замыслу создателей, этот ком должен наглядно показать масштаб выпадения волос. Компания подсчитала, что жители Нью-Йорка только суммарно потеряли около 160 миллиардов волосков.
4: Они их нашли все.
3: Вот настолько это много.
4: И слепили в один комок. Выбирайте, где ваши.
2: Да, сразу заставляет задуматься, это изначально планировалось как рекламная акция или было извращением своего рода одного человека, который в конце просто, когда накопилось, сказал, что придумал.
4: Плазил в сливе и понял.
3: Они вообще рассказывали, ну вот, про свою, получается, новинку. Новая сыворотка у них вышла против выпадения волос. Многие пешеходы, что интересно, они вообще не обращали на него внимания, как будто, ну, обычный день.
2: Это Нью-Йорк, слушайте.
3: Но те, кто обращали внимание и не восклицали.
2: На самом деле, просто правда, Нью-Йорк специфический город, если повникать.
4: Вот оно, большое яблоко катится.
2: Катится вот этот шар волос, они не обращают внимания, потому что они такие, слушайте, это Нью-Йорк, невооруженный, ладно.
3: В общем, они, те, кто не говорили, типа, фу, и какая гадость, они подходили, прямо трогали его, им было, ну, нормально.
2: Чужие бактерии.
3: Да.
4: А сыворотка там еще есть? Давайте посмотрим. Выглядит лоснящимися.
2: Ну, я думаю, что можно ожидать на некоторых российских каналах, которые славятся теориями заговора, ага, скажем так, сюжеты а-ля «Американское правительство все это время скрывает наличие гигантской кошки в штате Аризона».
3: Парик Дональда Трампа.
4: Да. Я думал про возвращение фильма «Зубастики» на экран.
3: Тоже, да.
4: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас в городе 4 балла. Трудовая, Губахинская и проезжая не радуют от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на ИКАДе от 16 до 13 километра. Подставит Московская от Фурманова до Щерса. Плотно на Космонавтов от ИКАДа до Бакинских комиссаров и от Совхозной до Ломоносова. И придется задержаться на фронтовых бригад от Норильской до Шевской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: А прямо по курсу будем говорить о культурно-развлекательном в рубрике «Афиша».
5: Продолжайте движение.
6: Навигатор. Реклама.
7: Операция.
8: Реабилитация.
7: Восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
7: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
7: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Атмосфера просто космос.
10: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
10: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
13: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
14: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Куртаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry Tenet. Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
7: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от «Форум». Новый уровень жизни в знакомой локации.
8: О, специализированный застройщик «Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Рубрику представляет ООО «Уральский комитет автозвукового спорта». Привет всем желающим оккультуриться в столице Урала, 17 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готов обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Сегодня еще успеваете к 7 вечера прийти в бар «Дом культуры» на Бажова 193 на иммерсивный спектакль, то есть с погружением, который называется «Полет нормальный. История одной любви». Вы, как зритель, станете участником романтической истории. Бар превратится в салон самолета, вас ждут, значит, 3 стюардессы и 1 капитан. И начинается все с того, что обнаруживается записка с признанием, но без конкретного адресата, и каждая стюардесса решила, что это именно ей. Mm-hmm. Ну и вас, кстати, еще и немножко покормят.
2: Вот, а иммерсивный спектакль, потому что вы, как бы, как зритель, выступаете в роли того, кто четко сказал «курица», а принесли рыбу.
1: Билеты от 2200 рублей, 12+. Завтра к 8 вечера на сцене летнего театра на Мичурина 230, корпус 25, развернется спектакль-концерт «Мюзик Холл». Сцены из мировых мюзиклов на языке оригинала будут для вас сыграны в исполнении артистов драматической труппы, балета и оркестра театра. Своего сорта, знаете, срез знаковых спектаклей жанра мюзикл. То есть, если вы с ним не знакомы, можно вот как раз сходить и сразу пробежаться. Билеты от 1200 рублей, 12+. В субботу, 15 августа, можно к 7 вечера в детскую филармонию прийти на 8 марта 36. Там будет поэтический фестиваль «Живая поэзия». Новая программа у них для вас. На одной сцене выступят Анна Егоян, Кристина Новикова, Лия Же, Георгий Аланский и Роман Фандорин. Под аккомпанемент рояля это все еще будет. Билеты от 2300 рублей, 12+. А в воскресенье, 16 августа, в 6 вечера, можно прийти в стендап-бар на Радищева 31. На шоу больно смотреть. Комики изобрели формат реакции в офлайне. Зрителям вместе со стендаперами предлагается...
2: Изобрели. Зачем-то перенесли, давайте это назовем.
1: Хорошо, давайте так сделаем. В общем, предлагается иронично посмотреть стыдные, странные российские сериалы, попытаться сохранить при этом когнитивные свои способности и послушать смешные, едкие комментарии от комиков. Билет стоит 300 рублей, 18+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочий.
3: Информация на правах рекламы.
4: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: Привет всем четырех более-менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 20 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру. Странички вокруг света за 60 секунд.
1: В Китае заблудившиеся мужчины не отзывались на зов спасателей из-за суеверий. Там, значит, какая была история? Двое жителей в горах пошли, значит, собирать лекарственные травы и заблудились на 30 часов. Их, разумеется, потеряли, начали масштабные поиски. В итоге обнаружили уставших, голодных, но с ними как бы было все в порядке. И они прекрасно слышали голоса спасателей, которые вот их имена прям кричали, но не откликались, потому что верили, если в лесу тебя кто-то зовет, отзываться ни в коем случае нельзя, потому что это может быть какая-то злобная сущность.
2: Это кикиморы болотные.
1: Да.
2: Лешие.
1: И они не просто отмалчивались, они уходили дальше от этих вот криков.
3: Да, потому что они верили в очень современных призраков. Он такой, ты что не знаешь? Когда призраки приближаются, всегда слышны вертолеты, и у них у всех фонарики. Именно так они выглядят.
2: Предвестники — это СМС.
3: Либо, я подумал, есть еще одна у меня теория, что это отмазка, потому что они услышали, как их зовут, увидели спасателей, и они такие, типа, один другому говорит, братан, после того, какие лекарственные травы мы собирали, я не хочу сталкиваться с представителями власти сейчас.
1: А в США утром два оленя ворвались в разные заведения одновременно.
2: Искали бывших.
3: Не бывших, настоящих, которые я у подруги.
1: Первый олень разбил окно паба. Оказавшись внутри, он перепрыгнул через один бильярдный стол, проскользнул под другим. Да, то есть паркур такой был какого-то сорта.
2: На рогах.
1: Ну и потом, значит, в окно, в другое уже выпрыгнул, все в порядке. А другой в этот же момент разбил окно массажного салона, забежал внутрь помещения, оказался заперт в туалете, но ненадолго.
2: Потоптался по клиенту, рельсы, шпалы.
3: Да, он такой, нормально, еще раз на тайский потом подзапишусь, да.
1: И в итоге его потом тоже, открыли туалет, он ошарашенный оттуда выскочил, тоже в окно потом убежал. И почему это произошло, непонятно, и никто, кстати, не пострадал еще при этом.
3: Мне на самом деле нравится, что эта история, где типа один ворвался в массажный салон, другой в бар, оба неплохо провели время.
2: Такое начало, как будто это должна быть задачка вот в одно и то же время. Два оленя.
1: Да. С одинаковой скоростью. Да.
3: Кстати, который в бар ворвался, мне еще знаете, кого напомнил? Вот этот вот друг из компании, который говорит, я быстренько с вами немножко посижу и свалю сразу же. И он заходит такой, так, немножко на баре, на бильярде шар катнул, все, ребята, мне завтра на работу, пока. Ладно, ребят, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
16: Эх, прям как у нас.
15: А дальше?
17: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
18: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
19: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
20: Миша, возьми еще эти коробки.
21: Они уже не входят ко мне в машину.
22: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
21: Мы стекло у шкафа разбили.
20: Ну, Миша!
22: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
23: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
24: Будущие отличники! У нас срочный сбор! Готовимся к новому учебному году уже сейчас. И со скидками до 50% в «Гиперленте». Вместе идем к маленьким ежедневным победам.
25: «Лента».
26: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
27: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
26: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
27: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
28: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
29: Знаете, что продлевает жизнь любому автомобилю Hyundai? Регулярное обслуживание. У тех, кто знает эту марку до винтика. Официальный дилер Аками Восток работает строго по стандартам Hyundai. Сейчас самое время позаботиться о машине. Предлагаем замену масла по мегавыгодной цене. Все быстро, четко и с гарантией. Подробности по телефону 222-2220.
30: Реклама ООО «Пульсан Авто» ИН 66-714-27-634. Предложение до конца августа текущего года. Сибирский тракт 30.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Привет всем любителям цитат великих и успешных людей. Столица Урала, 17 часов и 29 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: Чтобы в нем поучаствовать, кто-то должен набрать 237-104. Мы поболтаем.
0: Узнаем, кто же этот кто-то. Да, надо немножко пообщаться.
2: Обкашляем пару-тройку вопросиков предварительно, чтобы гладко постелить и потом гладко спалось, а мягко. Давайте.
3: Вы знаете, что мы за люди, может
1: быть. Нет, я буду скрывать это до последнего. Если бы я рассказал, какой я человек, люди стояли бы с факелами.
3: Ты думаешь, непонятно все еще после всего, что ты творишь, что это какой-то человек.
1: Все нормально, все нормально. Пока что я окажусь потешным безумцем.
0: Пока не покажешь справку. 237-104. Кто готов поиграть, получить подарочек на выбор?
1: Алло. А у меня еще и справка, это записка от родителей, что можно в школу не приходить. Ладно,
0: как зовут тебя?
1: Добрый вечер.
0: Нет, даже... Алло, плохо слышно вас?
4: Секунду.
0: Да, ждем. Без паники.
4: Нет, ты не ожидал, что ты звонишь.
0: А как зовут-то тебя, неожиданный наш человек?
4: Степан.
0: Как?
3: Руслан?
4: Степан.
0: А ты сейчас по громкой связи переключался, и у тебя не получилось, или что делал там?
4: От зарядки отдергивал.
0: Знаешь ли ты, Степан, в чем суть нашего конкурса, или стоит об этом рассказать?
4: Да, я уже выигрывал
0: у вас. Вау, ну что? Возможно, есть шанс повторить успех. В общем, у нас для тебя есть цитата. Отгадаешь, кто именно это ляпнул, тогда подарок твой. Лови цитату.
3: Не было случая, чтобы голый что-нибудь потерял. Откуда эта фраза? Возможно, она из сериала «33 квадратных метра». Может быть, есть такая японская пословица. Либо это эпиграф к сказке Андерсона «Новое платье короля».
1: Но высказывание все равно неправильное. А как же достоинство? Разве оно потеряно не было?
3: Оно при нем.
0: Не было случая, чтобы голый что-нибудь потерял. Откуда эти слова? Из сериала «33 квадратных метра» — это японская пословица, или из сказки Андерсона «Там, где король был голый». «Новое платье короля» называется.
4: Не знаю. Пускай будет сказки Андерсона.
0: Из сказки Андерсона эпиграф. Ну что ж, принимаю твой вариант ответа. Ощущение, как будто ты недавно проснулся. Но ответ, к сожалению, неправильный. Не расстраивайся. Звони в другой раз. Тем более, что уже выиграл. Чего уж там.
1: Да, но поэтому я расслабленный отношусь. Такой, да, я раз дозвонился, два, пускай вот это.
3: Привет.
0: Как тебя зовут? Можно говорить? Нет, не хотим.
4: Станислав
0: стеснялся. Ну что, Станислав, какой ответ ты считаешь верный? Или начнем все сначала? С цитаты и всех вариантов.
4: Японская пословица.
0: Японская пословица. Почему думаешь, что это именно она?
4: Если честно, загуглю.
0: Вот, честный человек.
1: Но не надо.
0: Был бы голый, ничего бы не получилось. Загуглить.
1: Давайте сохранять иллюзию до конца, пожалуйста.
3: Да, просто не говори.
0: Поздравляем тебя с победой, Станислав.
1: Извините, я подумал, это как во время спектакля в театре. Один из актеров прерывается и такой: это все неправда, из чего?
0: Да, в качестве подарка предлагаем тебе усилитель Wi-Fi роутера. Чтобы лучше ловилось сигнал. Оставайся на связи, сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. We'll be right back.

0: Автопилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 36 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток» Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. Плотники на Московской от Фурманова до Щерса. От Пальмира Тольятти до Фурманова и также от Волгоградской до Щерса. Затор на Икаде от реки Березовка до 13 километра. Все еще плотно на трудовой Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Также придется проявить терпение на Ленина от Восточной до Хохрякова. И плотновато на Верхотурском проезде и Космонавтов от Якада до улицы Бакинских комиссаров. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
3: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
12: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
11: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать.

программы на радио «Первым делом пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна Мария». No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Здравствуйте. Курилы останутся российскими вопреки недовольству Японии, заявили в МИД России. Дипломатическая активность Японии никак не повлияет на территориальный статус островов, подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Кружко, комментируя вызов российского посла в МИД Японии. Коммерсант напоминает, что Япония и Россия обсуждают статус Курильских островов с окончания Второй мировой войны. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов в Хабамае. Москва настаивает на том, что законно получила архипелаг. В Свердловской области похолодает сразу на неделю. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу в сторону Среднего Урала начнет движение циклон с территории Пермского края. Он в выходные принесет в регион холодный воздух. При прохождении циклона через Урал также начнутся дожди различной интенсивности. Уход циклона и непродолжительное улучшение погоды возможно с 19 августа, добавили синоптики. Ощутимо холодными в Екатеринбурге и области будут ночи в субботу и воскресенье, когда температура опустится до плюс 8, плюс 10 градусов. Центр медицины здорового долголетия открыли сегодня в Екатеринбурге. Учреждение этого направления стало первым подобным на территории Уральского федерального округа, заявили в Минздраве Свердловской области. Основой работы Центра медицины здорового долголетия стали технологии превентивной медицины. Это скрининги и диагностика, направленные на раннее выявление возраст ассоциированных заболеваний. Еще один такой центр планируют в будущем открыть в Первоуральске, пишет КП Екатеринбург. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Испанский скейтбордист Дэнни Леон выполнил трюк на фоне солнечного затмения. Ролик в соцсетях набрал более 77 миллионов просмотров. Вечером в среду жители Европы могли наблюдать полную фазу затмения солнца, и СМИ различных регионов сообщали о наплыве туристов в районы с наибольшей длительностью солнечного затмения. По некоторым оценкам, только в Испании доходы от астротуристов могут составить до 400 миллионов долларов. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95.78.
5: Информация на правах рекламы.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: Узнайте правду, цветоводы, на «Радиопилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
9: Пятницу на этой неделе дожди к нам возвращаются. Уже ночью зарядит ливень, который закончится только около 6 утра. Дальше небо прояснится, но только до обеда. Там снова покапает, но уже чуть-чуть, примерно в 2. Ветер обещают слабый, с запада 1-2 метра в секунду. На термометре утром и вечером плюс 17, днем до плюс 20.
10: Кто заряжает ливень? Зевс? Кто занимается зарядкой непосредственно?
1: Надеюсь, они хотя бы его подогреют. Тогда можно будет сэкономить и не ждать пятницы до конца вечера.
10: Будто если капля едва тепленькая на тебя упадет, ты такой, да и пусть дождик, да и пусть ливень.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Сикоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 18 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
3: И хоть сегодня не праздник, но я выписываю вам вот этот купончик на поподглядывать, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Он причем бессрочный, ребята, можно вообще в любой день.
3: Да, я помню, мне как-то дарили эту фигню, и там в итоге выясняется всегда, что, ну, ты не можешь их прям, когда хочешь, использовать.
1: Там очень много звездочек.
4: Тут в сети начали появляться ролики, в которых девчонки топчут хлеб. Во-первых, грех.
3: Когда вам надоест?
4: Голова.
1: После колобка, что ли, началось это?
4: Кстати, наверное. В общем, оказывается, девчонки таким образом справляются с экономическими трудностями.
3: Ага. Уничтожая еду?
4: Конкретно, да. Они специально оставляют на ломтиках хлеба отпечатки ступней, а затем упаковывают то, что получилось, и отправляют мужчинам.
1: Онлифанщицы.
4: Да. И за такие услуги любители платят внушительные суммы. Одна из девчонок, например, заработала на них более 335 тысяч рублей. Согласно данным вообще в сети, вот люди, девчонки делятся, кто сколько зарабатывает, за один потоптанный тост берут от 1500 рублей до 16500 рублей.
3: Слушайте, на самом деле, если серьезно, то это ужасно, насколько разрослась эта идиотская индустрия, которая на самом деле, если поразбираться, кто-нибудь, почитайте, это очень сильно бьет по экономике, потому что это не циркулирующий ресурс, получается, потраченный в никуда. Так и еще самое важное, бутерброды с грибами-то невкусные же. Это как это так?
1: Ну, видишь, они в тостер засовывают, так что, наверное, с точки зрения опасности микробных, там более-менее нормально. Вопрос только, что у человека в голове, который покупает этот хлеб. Возможно, лучше искать другие зрелища.
3: Ну да, типа, на самом деле, учитывая поведение этого человека, если его мозг будет захвачен каким-нибудь новым видом грибка, который раскроется в процессе, он заслужит этого, да.
1: А он точно бородинский.
3: Реально, там сначала белая булка была, если что. Такие ноги.
1: Пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас столица Урала 5 баллов. Плотники на ИКАДе от 19 до 13 километра. На Щерса не едется от Машинной до Московской. На самой Московской 3 пробки от Пальмира Тольятти до Фурманова. От Объездной до Щерса и от Фурманова до Щерса. Придется проявить терпение на Щербакова от улицы Залесье до Павлодарской и по-прежнему плотно на Трудовой губ Бахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Ну а далее мы будем говорить о новинках в афише, новинках кино-на-на-на-на!
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
8: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
7: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
12: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
13: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни и мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор.
14: Кредит предоставляет ОАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Добрый вечер всем любителям синематографа. В столице Урала 18 часов и 14 минут, а с вами навигатор, готовый обсудить кинопремьеры в рубрике «Афиша».
1: Очень много сегодня новинок кино, аж хватило на две разные киноафиши.
0: Да, вот на утреннюю.
1: Да,
0: и на вечернюю.
1: Первую пачку мы рассказали уже в «Катапульте», а здесь вот сейчас расскажем вторую.
2: Две пачки в день, ужасно, это к врачу надо обращаться уже. Серьезная проблема.
1: Вышла комедийная мелодрама «40 свиданий, 40 ночей», американская. У девчонки в жизни все вроде как под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую вообще-то платить надо. И после очередного неудачного свидания бабушка говорит ей: «Ты, говорит, найди достойного парня за 40 свиданий, а я тебе аренду квартиры на целый год покрою». Она говорит: «Давай». Конечно, отличное предложение. И погружается в марафон вот этого, вот этого дейтинга, да, постоянно ходит на свидания. И фильм вообще-то о том, что иногда дело не в том, что партнеры какие-то нам вот не те попадаются.
0: Нет нормальной бабушки.
2: Слушай, на самом деле, если эта идея опять в итоге как-то с рельс не съезжает, она хорошая, потому что сейчас много разговоров про то, что, ну, мол, ребята, если вот все вам не подходят, может быть, есть проблемка с систематической ошибкой выбора некоторая.
1: Да, да, то есть мы сами как будто бы не знаем, чего мы хотим. И вот из-за этого непонятно, куда плясать. 18+ фильм. Научно-фантастический фильм еще сегодня вышел. «Материя времени», он австралийский. Группа ученых разрабатывает двигатели для межзвездных путешествий. Он способен искривлять пространство, и он перемещает не объект, а само место. И вот после неудачного эксперимента проект закрывают, потому что там, ну, какие-то невероятные ущербы.
0: В общем, начало фильма «Сквозь горизонт» точно такое же.
1: Финансирование там прекращается, репутация разрушена, но как бы они не хотят отказываться от открытия, которое способно изменить будущее человечества.
2: Видишь, и денег, несмотря на неоригинальность идеи.
1: И решают восстановить устройство тайно, и для этого им приходится уйти в подполье, связаться с криминальным миром. Но вот до конца не ясно, принесет ли эта машина спасение или обернется какой-то катастрофой для человечества.
0: Катастрофой.
1: Точно. 16+. Боевик с элементами триллера еще сегодня вышел «Во власти страха». Америка и Испания его сделали. На самом деле называется «Сверху и снизу». Пятеро друзей-дайверов отправляются в отпуск к морю, чтобы понаблюдать за белыми акулами. Они там погружаются...
0: Отличное начало.
1: ...в специальной клетке. Да, под воду. И пока две девушки находятся там на глубине, на яхту проникают вооруженные контрабандисты во главе с жестоким Антонио Бандерасом. Он играет там главного плохого парня.
0: Я думал, негодяев не играет.
1: А вот!
2: Да, ну слушайте, да не, на самом деле ему уже как будто, ну, максимум консьержа пенсионера в здании, где снимает плохой главный парень играть бы.
1: Ну, в общем, вот контрабандисты говорят: «Вы, говорят, дайверы, должны поднять нам со дна затонувшую сумку с запрещенкой». И начинается вот борьба за выживание. У девушек заканчивается кислород внизу, вокруг кружат акулы, а на поверхности ребята, которые вообще-то не собираются оставлять в живых свидетелей. 18+. Ну, и японский фильм ужасов еще сегодня вышел. «Демонолог» он называется. На самом деле, «Никогда после наступления темноты». Его оригинальное название. Главная героиня — это странствующий демонолог, а ее задача — изгонять неупокоенных духов, и новые владельцы загородной гостиницы ее нанимают, потому что постояльцы жалуются на призрака, который вот их пугает. Девчонка
0: Зеленый
1: понимает...
0: Зеленый такой постоянно все жрет.
1: Девчонка понимает, что перед ней какой-то необычный призрак, он одновременно и мертвый, и живой, то есть в этом сложность какая-то. И чтобы победить
0: потому
1: сущность...
0: Потому что он прикреплен к поликлинике.
1: В общем, ей надо нарушить свое собственное правило — никогда не работать ночью, потому что вот по ночам якобы сильно сложнее. И по мере расследования там, ну, вскрываются мрачные тайны самого места. Становится понятно, что угроза исходит не только от вот этого демона, а что-то там еще нечисто. 18+.
2: Ну, помыли, не помыли, там и нечисто.
1: В любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
2: А прямо сейчас наслаждайтесь участием в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест Айвазовский».
1: Молочный ли коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18:21, а с вами навигатор, готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Ольга, и она домохозяйка. Добрый вечер.
3: Привет.
4: Привет.
2: Настолько подозрительно, неуверенно Ольга сказала за эфиром, что она домохозяйка, что закралась мне мысль в голову, что если бы на территории России действовал спецагент ЦРУ, он бы представлялся домохозяйкой.
0: Оля, ты давно домохозяйничаешь вообще?
3: Ну, 7 лет, да.
0: И как тебе? Рекомендуешь?
2: Именно это и сказал бы ЦРУшник.
0: Нет, не рекомендуешь?
4: А что такое? Почему?
0: Стаж не учитывается? Никаких льгот?
3: Никаких льгот, вот мы с сыном вдвоем развлекаемся.
2: Вообще нормально. Ну, а ты делаешь какую-то вот эту постоянно вариативность, креативную домохозяйственных дел, или просто все держишь как надо в порядочке?
3: Да, в целом все в порядочке.
2: Ну, просто я вот про эти, знаете, бывает иногда у некоторых привычка, да, спонтанные переставления вещей.
0: Сегодня у нас генеральная уборка.
2: Что ж, сегодня у меня фен вот в этом положении не шуй, поэтому я, пожалуй, диван в другую комнату задвигаю.
4: Такое-то есть наверняка, слушай.
2: Я или нет, какое-то время жил с такой девушкой.
0: Любишь вот эти перестановки дома? Совершаешь такое или нет?
3: Да, дел по дому много, что не хватает.
2: Ну да, правильно. Она-то тоже, она же еще и у меня не была домохозяйкой, она тоже работала. Но я прихожу, а у меня кухня перекрашена. Я такой, как?
0: Когда ты пришел, ключи не подходят.
2: Да, я же сказал, она бывшая. Мы только что выяснили, как заканчивается эта сказка.
0: Оля, ты хорошо знаешь Екатеринбург, это твой родной город?
3: Да, родной, но неплохо знаю.
0: Давай проверим, насколько неплохо. Три вопроса у нас для тебя имеются, на каждый из них предоставим три варианта ответа. Выберешь все три правильно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
4: Итак, как правильно звучит название одной из улиц в районе автовокзала? Цвиллинга, то есть через двойную Н, Цвиллинга через двойную Л или Цвиллинга без парных согласных?
0: Как это правильно пишется? С двумя Л, с двумя Н или без каких-то двойных букв?
3: С двумя Л.
0: Это правильный ответ. Действительно так и есть.
2: Я сейчас подумал, что на самом деле, вот если говорить просто, там интуитивно все это и есть, и нету, просто по произношению. Да. Это типа, выбирай вариант, как правильно? Цвиллинга, цвиллинга, цвиллинга, цвиллинга, цвиллинга, цвиллинга.
0: Шейнкмана.
2: Перебивочка. Хорошо, двигаемся дальше. Ольга, скажи нам, пожалуйста, в каком районе города находится улица Посадская? ЖБИ, Юго-Запад или Старая Сортировка?
0: Посадская, это где у нас?
2: Где могут посадить с наибольшей вероятностью? Ладно, нет, никак не связано.
3: Это у нас Верхний Сетский район.
0: Такого варианта мы не предлагали.
2: Есть ЖБИ, есть Юго-Запад, есть Старая Сортировка. Вот что-то с этим надо порешать.
3: Так, Юго-Запад.
0: Ну, это. Вот это правильно. Действительно, правильно. Шаумяна, вот в третьем вопросе мы поговорим о районе ЖД вокзала, а именно про Печорскую улицу будем общаться, идущую от улицы Некрасова до сквера имени Бабыкина. Вот как ты думаешь, в честь кого или чего Печорская улица получила такое название? Первый вариант – в честь названия железной дороги. Второй – в честь героя произведений Лермонтова. Третий вариант – в честь финно-угорской народности. Печорская улица. В честь чего или кого назвали? В честь железной дороги название, в честь героя из произведения Лермонтова или, может быть, финно-угорской народности? Что думаешь?
2: Можешь порассуждать вслух, вдруг там истина родится.
3: Я думаю, в честь железной дороги.
0: Угу. А почему именно этот ответ выбираешь?
3: Ну, вот так мне кажется.
0: Ну что ж, мы принимаем твои показания.
2: Да, самая женская интуиция. Где вам ее выдают? Покажите мне место выдачи, я тоже хочу просто знать, потому что вот так вот.
0: Действительно, в то время Печорская железная дорога была названа вот именно в честь нее, и на улице даже есть памятник барельеф железной дороги в истории России, который открыли в 2018 году. Поздравляем тебя с успехом, Оля, оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский?
5: подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
8: 0+. Турбо-картинг-шоу!
9: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
13: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
14: Как сэкономить на покупке авто?
15: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
16: Акция до 31 августа 2026 года.
17: Алло, кто это?
18: Это ты из будущего.
17: Круто. И где мы сейчас?
18: Там, где купили апартаменты.
17: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
18: Еще бы. Сама скоро оценишь.
17: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Гиперленту! Получите скидку 500 рублей при покупке от 4,5 тысяч рублей. Для получения скидки назовите кодовое слово «РАДИО» на кассе. Акция действует.

0: Ответчик радиопилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток» Березовский. По сообщению сервиса Яндекс.Карты в городе сейчас 5 баллов. Плотники на Икаде от 19 до 13 километра. Сложности на Щербакова от Пронина до Павлодарской. Трудовая, Губахинская и проезжая почти не двигаются от Березовского тракта до Укромного переулка. Много машин на Большакова от Белинского до Московской. Также подставят улицы 8 марта от Декабристов до Щерса и придется задержаться на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 3073-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, пожалуйста, что бы ты выбрал? Есть возможность, к примеру, взять Серата 17 года, один хозяин у знакомого, 40 пробегу. И Mazda CX-5, 16-й год, полный привод, 120 пробегу, тоже одна хозяйка там, знакомая.
2: Серата двухлитровый?
3: Категория? Нет, 1.6.
2: Ну, давай рассмотрим, какие плюшки ты получишь. В Церата неплохая комплектация, но в плане мотора это совсем не то пальто, двушка там реально едет. А вот 1.6 это такая овощная тема для города. Вот. Единственное, за что как бы интересно, то, что это свой автомобиль практически, ты его знаешь, и пробег в нем минимальный. Ну, правда, минимальный. Mm-hmm. То есть он на нем не ездил. Что же касается CX-5, это прямо топ рынка, CX-серия, RAV4 серия, там, CR-V, это популярные модели, так же, как корейские Тусаны, те же Спортейджи и тому подобные штуки. Поэтому здесь...
3: В целом не сталкивался с CX-5.
2: Ну, CX-5 нормальный вариант, вполне. То есть это хорошая, добротная машина в своем классе, она обскакала многих конкурентов, поэтому цена на нее держится, будет здоров, но пробег ровно в 3 раза больше. И пробег-то такой, как бы, знаешь, это вот надо подобрать еще несколько вариантов, потому что ты сейчас вот один смотришь, а он может оказаться не таким честным и правдивым, как многим кажется.
3: Да, ну нет, женщина на работе работаем.
2: А, вы вместе работаете, и ты эту машину знаешь?
3: Она и себе меняет на новую, если пятый нравится. Эту 1.7 выставляет.
2: Ну, кстати, цена такая более-менее, я бы не сказал,
3: ну,
2: что супер.
3: Ну, по рынку ставила, сразу честно, потому что нормальная, потому что полный привод.
2: Ну, 120
3: по-моему,
2: пробег.
3: Честно, не помню.
2: Притом год, получается, у нее моложе, да?
3: 16-й.
2: А, чуть-чуть постарше, да?
3: Помоложе будет этот.
2: Церата. Да. Ну, просто, видишь, две разные машины, две разные истории. У одной пробег в 3 раза выше. То есть человек на ней не слезая ездил. Это тоже как бы накладывает отпечаток. Но в данном случае я бы еще смотрел на предназначение. Если тебе себя просто доставлять из точки А в точку Б, Церата, если мы и ездишь без проблем еще сотку спокойно вообще. Если это вопрос вместимости, проходимости, хоть какой-то там зимой удобства и так далее, то однозначно полный привод и платформа выше.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Владею Хавалдар ГХ.
2: Аналогичная ситуация, так?
4: Да, я видел в сети. И вот 4 месяца назад еще похвастаться хочу, поставил газовое оборудование. Сейчас не имею никаких проблем с заправкой.
2: Скажи мне, пожалуйста, а у тебя что за газовое оборудование?
4: Вот сейчас фирму не могу вспомнить, но как бы поставили у меня подмес газа бензиновой смеси 15-20%.
2: Ага.
4: Вот, как-то так.
2: Сколько у тебя примерно расход?
4: Ну, там примерно 10 литров, 9,5 это у нас газа, и ну там 1,5 литра это примерно 15 километров. Ну, вот так смешанный цикл, наверное.
2: Понятно. И насколько тебе хватает вот одноразовой заправки? У тебя же 2-литровый мотор там?
4: Да, да. Ну, у меня бак на 70 литров, там 61 входит. Ну, надолго хватает.
2: Ну, 2 недели, 1,5, сколько?
4: Не, ну, 1-1,5 недели, наверное, так. Не сильно быстро. Если начинается командировка, то, конечно, каждые 3-4 дня заправляюсь.
2: Слушай, и сколько ты уже отмотал? Что тебе сказали производители автомобилей? Ты же не на гарантии, я так понимаю, уже?
4: Ну, да, гарантия в марте слетела. Ну, ничего не сказали особо. 120 тысяч пробега, вот уже 10-ку накатал на газу.
2: Ну, сколько стоило само оборудование на турбовый двигатель? То есть, как бы, вот вопрос. Ну, на него же устанавливается, в отличие, кстати, от многих других турбированных моторов.
4: 90 тысяч рублей.
2: 90. Ну?
4: Я его еще пошел, узаконил в ГАИ. Ну, вот это, конечно, честно говоря, сильный геморрой, потому что это достаточно дороговато. Ну, если в процентном соотношении с моей ценой, то 90 тысяч, то 10% примерно, ну, чуть больше,
3: Uh-huh. 13%. Но если ты ставишь оборудование на простой атмосферный двигатель, и надо это, эти там 12-13 тысяч рублей еще сверху заплатить, то, конечно, это дороже получается.
2: Угу. Но экономия есть, быстро отбилась, я надеюсь.
3: Ну, она еще не отбилась, отбивается где-то там 3-4 месяца. Но, конечно, это выгодно. И плюс, вот меняли масло, и оно, конечно, сильно светлое. Ну, как бы не такое, как при бензиновом.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за подробный рассказ. Благодарю. Лайфхак интересный, друзья. Мы желаем всем удачи. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Доктор, все в порядке?
7: Да, конечно. Похоже, у вас будет двойня.
6: Двойня?
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.
7: Две.
8: Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда у вас есть шанс получить второй в подарок. Подробности на acedefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Акция действует с 1 августа по 30 сентября текущего года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте проекта получения на acedefisvostok.ru.
9: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18 часов и 43 минуты, а с вами на 104 вечерний навигатор.
10: Вот все еще слышишь повсюду. Внешность не главное. Главное, что у человека внутри. Да. А исследование вот недавно было. Что в 2026 году ключевой фактор получить

0: 30.
1: Точно оно об этом.
2: Мне кажется, что вот типа в среде рабочих тяжелых профессий это не особо фактор. Там-то наплевать, в принципе, как ты выглядишь.
0: На Амазоне, то есть рук смотрит.
2: Да, но вот говоря про офисную среду, особенно про креативную сферу, где я считаю, что в некоторых ситуациях это абсолютно точно не какое-то мое самомнение, а я видел, как люди с навыками гораздо ниже моих, вот именно в нашей сфере, спокойно шли вперед со своими прекрасными лицами вверх по карьерной лестнице без сопротивления какого-либо ветра вообще. В то время как я такой: «Я тут умею всякое, ребят!»
0: Но ты просто начал на харде, не переживай.
2: Да, но только я, походу, заброшу до прохождения.
0: Можешь попробовать купить лицо симпатичное, какое-нибудь силиконовое.
2: Не-не-не-не-не. Я не уважаю донат в играх. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
3: Продолжайте движение. Пилот FM.
4: Реклама.
5: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
9: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
11: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
1: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Сунае Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп, МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Кикшеринг Яндекса рассказал о блокировках для подростков, которые пытаются пользоваться прокатными самокатами. В Екатеринбурге почти 11 тысяч владельцев аккаунтов получили приглашение сервиса пройти дополнительную проверку с помощью фотоконтроля. Поводами являются обращения в поддержку с фото и видео, на которых на прокатном сим под тем или иным аккаунтом человек, которому, возможно, не исполнилось 18. В Екатеринбурге не смог пройти фотоконтроль каждый 10-й пользователь. Прокатного самоката, пишет «Новый день». В Свердловской области 29 августа пройдет «Ночь кино». В акции примут участие 185 площадок. Это не только кинотеатры, но и ДК, библиотеки, парки и торговые центры. На 11 площадках показы планируют проводить под открытым небом. Как пишет «Коммерсант Урал», программа «Ночь кино» в этом году впервые включает 4 отечественные картины. Свердловская область участвует в акции «Ночь кино» с 2016 года, напомнили в департаменте информполитики. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95.78.
5: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
6: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
5: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Правильная декорация на сайте нашла чудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Большие бассейны». Термальный комплекс «Юга».
1: Обещания синоптиков пока действительно сбываются, по крайней мере, в вопросе осадков. Завтра прогнозы обещают нам сильный дождь ночью, примерно до 6 утра. Потом сухо и снова дождь, но уже слабый и непродолжительный, около 2 часов дня. По температуре от плюс 17 до плюс 20, ветер слабый, западный 1-2 метра в секунду.
2: Можем ли мы использовать этот прогноз как доказательство того, что дождик устает со временем?
3: Ночью сильный, днем слабый. Да,
2: да, да. Он такой, да я уже... Ну, сейчас еще пару капель, я что-то все, я заканчиваю на сегодня.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
7: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
6: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru.
11: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: 13 августа на календаре. Сегодня отмечается День юмориста. Праздник, посвященный мастерам сатиры. Вот,
0: слово «юморист» уже поистрепалось, мне кажется.
2: Как будто да.
0: Звучит немножко архаично, как слово «шлягер».
3: Перешло в какие-то, не больше, знаешь, даже вот это, оскорбительные термины.
2: Ну, ты юморист.
3: Юморист тут нашелся, вот да. Это.
2: Также есть праздник сегодня, день поддержки малых предприятий. Малому бизнесу нужно помогать вообще во все времена. Важная часть экономики все-таки.
3: Да, к сожалению, у нас на самом деле немножечко начали об этом забывать. Потому что я такой, ну если что и субсидировать, то это не крупные компании, а малый бизнес. Потому что они экономику двигают так-то.
2: Еще празднуется день бифштекса из вырезки. Любители мяса в эти дни устраивают небольшие торжества. Там в ресторанах тоже появляются специальные блюда. Дома многие готовят сочные стейки на гриле. У меня сейчас, у меня полный рот слюны.
3: А я считаю, что если у тебя в котлете половина это не хлеб старый намоченный, то ты буржуй.
2: Еще празднуется Международный день броненосца.
3: Это как, в смысле, броненосца как техники или животное? Я не знаю, всю жизнь смотрю на броненосцев, я такой, как же хочется катнуть тебя, братан, я прям не могу.
0: Знаешь, сами, мне кажется, кайфуют от покатушек.
3: Вы такие, ой, это оборонительный рефлекс. Да нафиг, они просто такие, уи!
0: Смотри, я мячик.
3: В Соника играл, ту же фигню умею.
2: В народном календаре сегодня отмечается Евдокимов день. Говорили, что при полевых работах в этот день нужно было обязательно заговорить свой инструмент барану, провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались зубья. А еще были несколько присказок. Одна из них, например, конь с места не тронется, пока мужик над бараной не наклонится.
3: Что за идея у коня? Почему он ждет, пока мужик встанет в наклончик?
2: Кто знает.
0: Кто будет баранить, смотря.
3: А там обязательно конь или это лошадей тоже касается, потому что тогда бы поспокойнее было?
2: Только про коней все.
3: О, нет.
0: Ладно, всех причастных с праздниками и пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс, карты в городе сейчас 4 балла. Плотники на Икаде от реки Березовка до 13-го километра. Евгения Савкова не радует движением от дороги на Медной до ручейной. Сложности на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Также много транспорта на Щербакова от Пройной до Лыжников. И придется задержаться на Московской от Объездной до Волгоградской.
2: Если есть что добавить, добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Операция.
4: Реабилитация.
5: Восстановление.
4: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
4: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тики Валла». Ваш дом достоин совершенства.
9: Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008. 507.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Яна. Она сотрудник на складе маркетплейса. Доброго вечера.
2: Привет.
0: Яна, ты с нами? Мы тебя не слышим. Алло, Яна, раз. Яна, два. Может быть, случайно ухом заблокировала микрофон.
2: Ну что ж, я на связи.
0: Похоже, Яна! Похоже, будем принимать другой звоночек. 237-104. Убедитесь, что у вас имеются вот эти палочки сверху перед тем, как набирать, а то иначе будет просто ожидание.
2: Сверху.
1: Да, ими еще и есть полезнее на самом деле.
0: Ну, говорят, что так много не съешь.
1: Да, останавливает от переедания.
0: А еще развивает моторику пальцев и всего подобного. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
3: Яна.
2: Яна, привет.
0: Другая Яна?
3: Да.
2: Все равно привет.
0: Как вы там выясняете очередность?
1: Ну ладно, я все равно уже заинтересован немножко в той истории, поэтому расскажи нам, как работает то Яне на складе маркетплейса. Да не, шутки шутками. Расскажи, кем ты работаешь.
0: Чем ты занимаешься, да?
3: Я занимаюсь в области охраны труда.
0: Какая большая область, что конкретно ты делаешь? Ты специалист по охране труда имеешь?
3: Да,
0: в виду?
3: Да.
0: То есть ты ходишь по предприятиям, говоришь, вот здесь заклеить, здесь замазать, а вообще бы надо вам отсюда уезжать.
1: А как тебе кажется, вот в смежной сфере работы, Яна, а не маловато ли в нашей стране активности профсоюзов по защите прав рабочего народа?
3: Достаточно.
1: Маловато.
0: Скажи нам, Яна, а слушаешь ли ты Бьянку? Помнишь такую исполнительницу? Она до сих пор поет.
3: Да.
0: Ну да. Вот она сейчас снова начала. Она взялась за старое.
2: Увы.
0: Да, и песню родила под странным названием «Я машина, я насос».
2: Это что-то к пухососам, мне кажется, какая-то.
1: Не знаю. Хотелось бы верить, что настолько все невинно, знаешь ли.
0: В общем, для тебя небольшой фрагментик из этого трека мы сейчас прокрутим. Премьера будет. И одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы в этом треке. Будет ли звук издан? Вот такой вот.
1: Извините, я в текст засмотрелся, мне опять плохо стало.
0: Вот отгадаешь, какое именно слово мы закрыли, тогда подарочек будет твоим. Готово расчмокивать?
3: Хорошо.
0: Ну, полетели.
2: Прости нас за это.
4: Я машина, я насос, я телега. Таня, Таня, чух-чух-чух, горячая, как утюг.
0: О, боже. Мы можем повторить задание текста, потому что слушать это я еще раз не хотел.
2: Да. Прям надо произносить это.
0: Яна, или ты готова дать ответ нам, какое слово мы закрыли?
3: А вариантов нет, да?
0: Не, давай мы текстиком скажем.
2: Я просто прочитаю,
0: ты
2: да, ладно.
0: Ты по ритме догадайся.
2: Я машина, я насос, я телега. Достаточно.
0: Ну, в принципе, дальше подсказка идет. Таня, Таня, чух-чух-чух.
2: Ну да, действительно.
0: Горячая, как утюг.
1: Итак, я машина, я насос.
0: Да, паровоз, это правильный ответ. Вот так вот она и трансформируется. Поздравляем
1: тебя с победой. Знаете, я на секундочку хочу сделать просто вольное отступление, потому что я никого не хочу оскорблять. Ни в коем случае. Поэтому я сделаю заявление, а каждый подумает, насколько он согласен с этим. Бьянка, она же... Татьяна, 40 лет. Таня, Таня, чух-чух-чух. Следующий концерт у нас в стране. Билеты от 2700 до 6000 рублей. Таня, Таня, чух-чух-чух. Заслуженные деньги. Вот, прям на полную отработанные.
0: Яна, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Да, пожалуйста, сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно.
1: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: О, специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-kb.ru.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31 августа 2026 года.
6: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
11: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
12: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу. АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа. Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.
13: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штата должности проходит теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: пилоте.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 19 часов и 26 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток», Березовский. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе 3 балла подставят Евгения Савкова от дороги на Медный до Ручейной, плотновато на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Заторы на ИКАДе от ЖД моста до 13 километра и от реки Березовка до 16 километра. Также придется задержаться на Московской от объездной до Волгоградской и не радует движением самообъездная от Московской до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать с

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто прокладывает свой путь по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора узнать, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: Недавно компания Chip Motors представила первую модель электромобиля Chip, которая позиционируется как большой удобный семейный транспорт. У него нет каких-то выдающихся характеристик, а ценник составляет всего примерно на наши 1 миллион 250 тысяч рублей. Но есть весьма необычный режим движения – телеуправление вместо привычного автопилота. То есть водитель физически не находится в электромобиле, может быть дома на диване, но при этом управлять машиной по аналогии с видеоигрой. Это позволяет ему отправить пустой транспорт для доставки посылки, чтобы подобрать пассажиров или припарковаться в удалении, а потом не идти оттуда пешком. Телеуправление активируется только, когда в салоне никого нет, чтобы, если кто-то взломает канал связи, он не смог подсмотреть за тем, что происходит внутри. А в таком режиме создается повышенный риск для прочих участников движения и пешеходов, поэтому компания-производитель берет на себя полную юридическую ответственность за происходящее. Правда, как это будет выглядеть на практике, непонятно, ведь люди на дороге и вблизи нее порой ведут себя непредсказуемо. Но при этом ни лидара, ни камер, которые могли бы сообщить об опасности, у новинки нет. С другой стороны, максимальная скорость чипа ограничена всего 40 км в час. Запас хода на одном заряде не превышает 160 км. Машина специально проектировалась под категорию тихоходного транспорта, но она может вместить до 6 человек и приличный объем груза, включая крупногабаритные типа досок для серфинга или велосипеда. Эта техника для неспешных и безопасных поездок вблизи от дома, поэтому телеуправление может стать интересной и востребованной опцией у определенной категории людей.
2: Здравствуйте, Андрей Душкин в студии, потому что я такой, а вот мне кажется, что это абсолютно диаметрально противоположная история, где когда человек сам не сидит в каком-то виде транспорта, но управляет им дистанционно, будто это только провоцирует некоторую самоуверенность, где он такой, а, да мне ничего не будет, я тут сижу, максимум испугаюсь в моменте колен, об стол ударишься. Ну и уж что там говорить, есть куда более страшный сценарий — перепутать окна с новой GTA. И...
0: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Спонсор рубрики ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Жизнь ускоряется. Всем надо, чтобы все было по-быстрому. Даже интим ускорился, и ученые выяснили, что сейчас, в наши дни, идеальная продолжительность интима от 7 до 13 минут.
5: Так вот недавно смотрите, ж было 3.
4: Такая шкала. 1-2 минуты. Мало. 3-7. Ну, достаточно.
6: Сомнительно, но 7, окей.
4: Да, ну, с натяжкой. Так, ну, так, с так. Пивом пойдет.
5: 3 минуты с натяжкой.
4: 7-13. Идеально. Больше 13 уже нудятина.
5: Натирает, что ли?
4: Нудятина, натерки.
5: В смысле нудятина?
4: Все, уже ничего не надо.
5: Не, ну, погодите. Погодите. Просто
4: чего?
5: Мне кажется, вот время вот настолько индивидуально. Просто где-то есть 30 секунд, а где-то есть 30 минут, понимаешь?
4: Ну, это без прелюдии. Это потом
5: понятно, что...
6: Именно сам процесс,
5: да? Вообще женщинам, типа, больше нравятся прелюдии, вот эти вот какие-то дополнительные ласки и так далее, и тому подобное. Сам механический процесс, вот тебе, пожалуйста, от 7 до 13, как срок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-0202.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
7: Не стыдно?
8: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
10: Жилой квартал Никольский.
11: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
12: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
13: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
12: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто прощается с трудовой частью этого дня вместе с пилотом. В эфире понемногу сматывающий удочки. До завтра вечерний навигатор. Хотя, наверное, вечерний можно уже и не говорить, мы и утренний немножко, и всякий разный.
1: Да, но напоследок все равно любопытная история о величайшем футболисте, который не сыграл ни одного матча.
0: Пеле, он вообще был кофе. С самого начала.
1: Речь идет о Карлосе Энрике Рапозо. Весь бразильский футбол его знал под звучным прозвищем Кайзер. В 80-е годы, в начале 90-х, он умудрился попасть в самые знаменитые клубы страны, тренировался бок о бок с настоящими звездами, но при этом у него была одна тайная цель, о которой не догадывался почти никто, он вовсе не хотел играть. Он хотел просто жить жизнью вот этого футболиста со славой, друзьями и весельем. Вот стоило приблизиться к настоящей тренировке или матчу, у него тут же начинала болеть мышца, чаще всего жаловался на заднюю поверхность бедра. Дружил с журналистами, те охотно писали в газетах восторженные статьи об его якобы огромном таланте, иногда разыгрывал целые спектакли, делал вид, что ему звонят из-за границы солидные клубы. На ломаном чужом языке отвечал в трубку, чтобы все вокруг решили, будто за ним охотится весь мир. Как только очередной контракт грозил вытолкнуть его на поле, Кайзер заранее устраивал так, чтобы соглашение было коротким, и уходил раньше, чем обман мог раскрыться.
0: Ах, слушайте, вот, конечно, у нас есть, так сказать, культура потешения некоторого, потешания, кстати, не знаю, как правильно, вот над футболистами нашими некоторыми. Ну, а с другой стороны, есть немножко гордости, что такие ребята, как Аршавин, продолжают идею этой легенды. Вот это вот. Я буду играть редко едва как, но по бабкам, конечно, порешаем.
1: Мне кажется, он играет за чипсы больше, чем.
0: Да, да. Он играет за холестериновые отложения. Типа, вот такая команда. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться только до завтра. Увидимся там. Два раза из 7 до 11, из 16 до 20.00.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: До встречи на пилоте. С вами был навигатор.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по УГ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. Пешеходный тоннель под улицей Куйбышева планируют открыть уже в ноябре. Строительную площадку сегодня посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По словам мэра, строителям удалось сократить сроки работ, которые требовали закрытия движения автомобилей и трамваев по мосту. Улица Куйбышева благодаря этому открыта на 3 недели раньше срока. В ближайшие 2 месяца строители будут выполнять работы непосредственно в подземном переходе. Получится светло, комфортно, а главное – очень удобно для жителей, цитирует Алексея Орлова, официальный портал Екатеринбурга. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию к Новому году. По информации областного правительства, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца августа. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации. Об этом пишет портал 66.ru. В районе Фетхе в Турции сегодня загорелся туристический катер. По данным СМИ, судно перевозило 115 человек. После начала возгорания все пассажиры надели спасательные жилеты и выпрыгнули с катера в море. Идет спасательная операция. В Российском союзе туриндустрии при этом сообщили РБК, что связались с крупными туроператорами, которые работают с этим турецким направлением. Они не подтвердили нахождение организованных туристов на борту горевшего судна. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
4: Информация на правах рекламы.
5: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в Регинос.
6: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радиопилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru.
7: В пятницу на этой неделе дожди к нам возвращаются. Уже ночью зарядит ливень, который закончится только около 6 утра. Дальше небо прояснится, но только до обеда. Там снова покапает, но уже чуть-чуть, примерно в 2. Ветер обещают слабый, с запада 1-2 метра в секунду. На термометре утром и вечером плюс 17, днем до плюс 20.
8: Кто заряжает ливень? Зевс? Кто занимается зарядкой непосредственно?
0: Надеюсь, они хотя бы его подогреют. Тогда можно будет сэкономить и не ждать пятницы до конца вечера.
8: Будто если капля едва тепленькая на тебя упадет, ты такой, да и пусть дождик, да и пусть ливень.
4: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет Пауэтовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
10: 469 лошадей.
9: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую, 23.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
13: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
13: Спасибо Керамиру.
14: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Акция действует до 31 августа этого года.
16: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
17: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской, 63 и Высоцкого, 3.
16: А свою машину я смогу сдать?
17: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
16: А колеса в подарок дадут?
17: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
16: Где купить Хавейл Джолион?
17: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской, 63 и Высоцкого, 3.
18: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
19: Жилой квартал Никольский.
20: Застройщик от «Застройщика». ООО «Специализированный застройщик УГМК» Екатеринбург. Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте nashtoshkaton.rf.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+. Плюс.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: Жить в любимом районе теперь так же комфортно, как в центре. Евро-трешки от 9 миллионов рублей в тихой части Уралмаша. ЖК-доминанта от Форум. Новый уровень жизни в знакомой локации.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК-доминанта». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте dominanta-jkb.ru.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors. Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Да ну!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Следствие

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Р-Адент – прекрасное подтверждение.
1: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
0: Стоматология Р-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Всем любителям качественного автозвука и тюнинга 22 августа на парковке торгового центра Outlet Brand Stories пройдет грандиозное событие этого лета. Финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Самые громкие машины, самые обворожительные девушки, конкурсы, призы и более 100 автозвуковых автомобилей. 22 августа, Екатеринбург, улица Нескучная, 3. Начало в час дня. 16+.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nashdom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 31 августа 2026 года.

0: Джетур. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
1: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
0: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
1: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
0: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
4: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 18 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи! Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Добрый день.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.